0: В эфире новости на Беринча Радио, в студии у микрофона Эрмек Актанов. Энергосистема на сегодня работает стабильно, перегрузок и технологических нарушений в электрических сетях не зафиксировано. Об этом сообщили Министерство энергетики. По итогам прошедших суток потребление электроэнергии составило 44 миллиона киловатт-часов, что ниже показателей предыдущих дней. В ведомстве отметили, что в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду продолжаются плановые ремонтные работы на объектах электросетевого комплекса. Информация о графиках ремонтных работ потребители могут получить на официальном сайте УАО НЭСК, а также через мобильное приложение «Мой свет». Минэнерго призвала граждан рационально использовать электроэнергию, особенно в часы максимальных нагрузок, чтобы обеспечить стабильную работу энергосистемы. Президент Кыргызской республики Садыр Джапаров в городе Чолпан-Ата из Сокольской области встретился с министром иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Глава государства в своем выступлении приветственном слове отметил, что председательство Кыргызстана проходит юбилейный год 25-летия создания ШОС, подчеркнув значимость организации как площадки для равноправного диалога и совместного поиска решений. Джапаров призвал ускорить создание универсального центра по противодействию вызовам и угрозам безопасности на базе региональной антитеррористической структуры, включая Центр по противодействию транснациональной организованной преступности в Бишкеке, назвав его важным вкладом Кыргызстана в обеспечении мира и безопасности в регионе.
1: Мир переживает период глубоких изменений. Международные противоречия отражаются на экономике, торговле, энергетической и продовольственной безопасности, затрагивая жизнь миллионов людей. Терроризм, экстремизм, незаконный оборот наркотиков и транснациональная организованная преступность также быстро приспосабливаются к новым условиям. Все это говорит об одном. Безопасность сегодня имеет политическое, экономическое, технологическое, экологическое и гуманитарное измерения. Ни одно государство не способно справиться с таким комплексом вызовов в одиночку. Поэтому ШОС должна и далее укрепляться как пространство совместной ответственности и согласованных действий. Уверен, что создаваемый универсальный центр по противодействию вызовам и угрозам безопасности на базе региональной антитеррористической структуры, включающего Центр по противодействию транснациональной организованной преступности, расположенный в городе Бишкек, является значимым вкладом Кыргызстана в поддержании мира и безопасности, укрепление доверия и развитие взаимовыгодного сотрудничества в регионе. Считаю важным ускорить работу в данном направлении.
0: Продолжаем наши выпуски. Далее к другим темам. В последнее время фиксируются случаи нарушения общественного порядка и действующего законодательства, совершенных иностранцами. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека. Напомню, что за нарушение требований законодательства Кыргызской Республики предусмотрена ответственность в установленном законном порядке. В случае совершения правонарушения виновные лица будут привлечены к административной либо уголовной ответственности. Отметим, что за нарушение миграционного законодательства за пределы страны по решениям судов выдворены более 450 иностранных граждан. К административной ответственности привлечено свыше 8 тысяч иностранцев. Наложены штрафы на общую сумму 65 миллионов сомов. К уголовной ответственности привлечено 39 лиц. Сообщается, что в отношении ряда организаций, осуществляющих привлечение иностранных граждан за нарушение требований действующего законодательства, применены меры административного воздействия с наложением соответствующих штрафов. Вместе с тем, сотрудники службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции ГУВД столицы на постоянной основе проводят профилактические и разъяснительные мероприятия. Только за последние дни такие мероприятия проведены в 12 строительных компаниях с участием свыше 1500 иностранцев, основную часть которых составляют граждане Китая. В ходе встречи иностранным гражданам разъясняют требования законодательства, необходимость соблюдения общественного порядка, уважительного отношения к традициям и культуре страны, пребывания, а также меры ответственности за совершение правонарушений. Кроме этого, аналогичные профилактические мероприятия ежедневно проводятся с 21:00 до 2 ночи в заведениях Бишкека с целью предупреждения правонарушений и обеспечения общественного порядка. Продолжаем наш выпуск и далее к другим темам. В Бишкеке на проспекте Алы Токомбаева продолжаются масштабные работы по озеленению в рамках подготовки столицы к саммиту Шанхайской организации сотрудничества. Всего на участке планируется высадить более 600 деревьев. Как сообщили в мэрии, работы ведутся на отрезке от улицы Чортекова до улицы Алакулова. На разделительной полосе уже подготовили грунт и установили современную систему автоматического орошения. Специалисты муниципального предприятия «Бишкекзеленстрой» уже высадили 160 крупномерных акаций закрытой корневой системы. Ход работы проинспектировал мэр Бишкека. Он поручил ответственным службам обеспечить регулярный полив и надлежащий уход за новыми зелеными насаждениями, чтобы повысить их приживаемость. После завершения посадки деревьев на проспекте также планируется обустроить газоны, высадить однолетние цветы и продолжить благоустройство территории. В Дубовом парке Бишкека мэрия демонтировала павильоны, которые здесь начали возводить неизвестные. Говорили о том, что в рамках анонсированной городскими властями реконструкции началась установка павильонов. Муниципалитет обещал заменить старые деревья новыми, высадить и кустарники, и другие новые насаждения. Но вместо этого здесь возводят сразу несколько павильонов. Городские власти оперативно отреагировали на жалобу и снесли постройки. Пока неизвестно, намерен ли мэрия восстановить здесь зеленую зону. При стройке павильонов рабочие закатали большой участок земли в брусчатку. Муниципальное предприятие «Бишкекзеленхоз» благоустраивает дубовый парк почти за 40 миллионов сомов. С 26 по 27 июля в горных и предгорных районах Кыргызстана возможны сели и паводки. Об этом предупреждает метеорологическая служба. Сообщается, что причиной станут ожидаемые локальные ливневые дожди. Жителям и туристам рекомендуют соблюдать осторожность и находиться в руслах рек, сухих руслах, а также учитывать погодные условия при поездках в горные районы. Кабинет министров внес изменения в постановление об оптимизации процедуры оформления документов, регулирующих порядок пребывания на территории Кыргызстана иностранных граждан и лиц без гражданства. Согласно постановлению, подписанным Адылбеком Касымалиевым, до 1 ноября этого года ставки и порядок расчета стоимости единого разрешения на пребывание и осуществление трудовой деятельности иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Кыргызстана, а также карты резидента Кыргызской республики для субъекта швейной отрасли устанавливаются в размере. Сбор за оформление единого разрешения – $75. Разрешение на привлечение иностранной рабочей силы, разрешение на работу, государственная пошлина – 20 тысяч сомов. Гарантийный взнос – 5 тысяч сомов. Плата за оформление единого разрешения для индивидуальных предпринимателей – 50 тысяч сомов. Плата за оформление карты резидента – $225. Электронное разрешение на работу – 5 тысяч сомов. Та же категория виз Кыргызской Республики дополнены сопровождающей визой типа А. Она выдается на срок до 90 дней лицам, имеющим действительные виды на жительство, саудовская резиденты карты Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, Кувейта, Омана или Бахрейна, которые выступают в качестве сопровождающего персонала для граждан указанных стран и въехали на территорию Кыргызстана в рамках безвизового режима. Как сообщает Кыргызгидромет, 25 июля днем местами в Чуйской, Талаской, Ошской, Баткенской, Сыкульской, Нарынской областях кратковременные дожди, грозы, в Джалабадской области без осадков. Ветер западный 4,9, днем местами с усилением до 20 метров в секунду. Температура воздуха в Чуйской области 30-35, в Талаской воздух прогреется до 34. В Баткенской, Ошской, Джалабадской областях 31-36, в Сыкульской области до 26, Нарынской области 23-28. Чолпанате температура воздуха 22-24 градуса. Ожидается кратковременные дожди и грозы. Ветер западный 4,9 метров в секунду. Температура воды у северного побережья озера Иссык-Куль 23 июля днем составила 23 градуса, 24 июля 22 градуса. В Бишкеке ветер западный 4,9 метров в секунду. Возможен кратковременный дождь и гроза. Температура воздуха 32-34 градуса.
2: Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар, биринчи радиодо Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата даярдалган эркин өлкө уктуруусу. Микрофондо Талайгүл Чабдарова, уктуруунун режиссёру Алтынгүл Кожогелдиева. Кыргызстандын тышкы байланышынын негизи өлкөнүн эл аралык уюмдар менен иш алып барышы жана башка мамлекеттер менен дипломатиялык мамиле түзүүсү болуп саналат. Эгемендик алган алгачкы жылдарында эле Бишкекте АКШнын, көп узабай эле Кытай эл республикасынын, Россиянын, Түркиянын, Германиянын жана башка мамлекеттердин элчиликтери ачылган. Ошону менен бирге Бириккен Улуттар уюмуна мүчө болгон. Республиканын көз каранды эместигин дүйнөнүн 128 мамлекети таанып, 80 ашык мамлекеттер менен дипломатиялык мамиле түзүлүп, Бишкекте чет өлкөлүк 11 элчилик жана өкүлчүлүк ачылган. Кыргызстанды өз алдынча мамлекет катары кадыр барктуу бир катар эл аралык уюмдар мүчөлүгүнө кабыл алган. Ушунун бардыгы өлкөнүн тышкы саясатынын тарыхы басып өткөн жолу болуп калды. Эгер тарыхка кылчайсак, кыргыз дипломатиясынын тарыхы кылымдардын тереңине кетет. Кыргыз элинин кылым карткан тарыхында коңшулар башка элдер менен ынтымак ырашкерликте жашоо кечирип келген. Азырда ал актуалдуулугун жоготпой, Кыргыз Республикасы көп векторлуу, тең салмакталган жана прагматикалык тышкы саясатты жүргүзүүнү көздөөдө. Кыргызстандын эл аралык аренадагы орду, эл аралык мамилелер, эл аралык деңгээлдеги кызматташуулар жаатында өлкөнүн соңку кездеги тышкы саясаты туура багытты тандап алды десек болот. Соңку жылдарда дүйнө жүзүнө биздин тышкы саясат туруктуу кадамдарды таштап, системалык өзгөрүүлөргө багытталды. Кыргызстан эл аралык аренада, тышкы саясатта жана эл аралык мамилелерде туруктуу жана ишенимдүү мамлекет жана өнөктөш катары сунушталды. Борбор Азия чөлкөмүндө стабилдүүлүктү сактоо жана эл аралык терроризмге каршы күрөшүү максатында 1996 жылы Кытайдын

Саламатсызбы, урматтуу радиогучлар. Бишкек хадине. Ассалам алейкум. Худинма күйдүн пыюмы. Кемен жене таты дине. Радике фаде түншен жен Фатима Хаваза нажащен вы хуним дине. Бачын татын цой тяшен сухры бабым шалю хадике фа тенхэ. Джин тянни му тюнге. Выншу мяза. Чингиз Айтматов ще ходи куча чипалак, зато та дивава, хайнижнса и смаша муза. И саша сырти сывам. Вот и не ощешо, иглу хайна лопы, юицы, коди сунзле, кади минзы джоди чипалак. Чигвава, ты щудихан, ло хайна лопы, сычи кита цафуди бучо дафони чучи хупо. Хэпа чучи хуподи тюдёни. Нэхуэ, найнецо жумгвавачне. Кэсэ чипалак слёнде табусы свивава тюбудё. Цу цунжигшо ля чипалак юли заён лисыле. Шэнча батаджо лото чишонле. Чипалак фидо цоди езэтиха фидволе. Цу нэгэ сэхуэ ига лото лян цо бата чишонле. Цунжигшо кэнфэ лото чисадине гэнни бучдо. Чипалак зе лото тузни ханди джогита помони. Канди сычин буды чэнли, лохан ви чун вади мин ба лото цидёли. Лян лан е юли чымгэ чипэ сычин. Лан ба чипалак бишонли. Ни зе вэди джоди ха бэнса бэнтондини, вабани чишонни. Чипалак фэди, лан, ни ба дува, булима вабани зучэнгуни. Ха-ха-ха, лан шоди, нанди лан кэ нэн чэнгуса. Зувини джигхуа вобани чшоне. Ломба чипалак яншон хали. Янха чи цимс вондюли. Зуда нэхи голи ломбус лоли. Джон людо янгэнча чипалак зитади тузни хэнди. Эй, фоян жэму, ниму бафиджоли. Джис в лон люди шанчнимди яни. Ломбу чдо зусани. Батуш шанку, тиха таку еба, зубха игса. Зунэгэ джэкуни мою чипалак дэ сасэр. Эй, фоян жэму, ниму чэлэ, тавэлэ. Фоян жэму шуни нади бомбонзы дэнди лон. Чы лон даба шудёлі гэнне пуди хэнди. Ним бавэ дэншо да, идёду ба тэнле. Фоян жэму шуди дузду тэнне. Зусы чыгэ ба лон пуди куэди имэ таму дэнбушо. Замжа поеба кэсэ дуташо бучинчо. Лон цуса чипалак цу чудадине. Гэдосы чуэба лон данди чиадине. Лон чипшон са лоджошон суди пизэду дадо гудушонле. Гон яцагву дунтандине. Вэца чимуне чонса. Виса ва гэнги ва гэнни зубилядни са. Дампа лоджи лоджошон монозле. Чипалак гитафади. Ни чи чирташмати ёнчи. Пиудади хэн, чи чи баймати янчи, тади гу лэндини. Чи чи эрмати янчи, тади фоян жэму фиджодини. Чигэ чекуни лан дэнди хэндини. Нэнни вэду бучи, булинги си донгучини. Нимы тэнли Чингиз Айтматов шихади кучали. Фанин жэнсы исмэ шэмузы.

Исха 16:4. Хуан Юлян. Алла тоди го сан шан, Хуан Юлян ю джвэн. И та хэ чэн фи хуан мо, бучдо ши хуан. Хуан Юлян и дан ту хва, дедо фи дун джэн. Чэн фи чэн гэн ба та джва, бу шан чо шан тян. Хуан Юлян бан с бан хуа, цзэ дэ фу юн фи. Мо сан ди ша гэн фи луа, цзэ ба бэн ди. Хэ ли туди та ши ту ба Юлян мэн юэн. Фан че дё го бэн бэн ту, бан сан бя э ян. Та пупу шан э ха чи, шин та ку ни чу. Хуан Юлян нян кэн дэн чи, цу шан кэ шэн ку. Сан фи кун до чу ли чуэн, цэ нан вэн ши шэн. Хуан Юлян мэ шэн та мэн, гуан кэ вэ хэ лё чэн. Вэ шан ши шэн чу чу чи. Вэ шан ши шэн чу чу чи, ба вэ ди жэ шэн. Ги чуви ди и че жэн, бу лю и шо чин. Гуансы шэн зэ ди жэн жэн, чуэн бу юн жэ шэн. Та мэ пян бэн ван ди сэ, ин зэ чэн ли шэн. Тан юэ да зо чу бо е. Тан юэ да зо чу бо е, нан вэн чо ди ло. Чуви ю дю дэн сэ ди, гуан во фи бу дво. Мэн гэ чун бьо фи шэн лэ, хуан мон ку чун ха, нян чин шэн бо ли бе ке, чэн ха и бо за. Чэгэ шэ шэн лу мэ фэ. Чэгэ шэ шэн лу мэ фэ, и дин ду ю дэн, и хуи шэн лу жэн чу мэ, цзэ цо джэ мэн юэн. Бон сэ вэ ди чэн лу до, 全凭我尊严，三十多年做不到往你的面前。

0: Открытое акционерное общество «Тундук» совместно с Министерством труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики сообщает. С 1 июля 2026 года начнется прием заявлений на пособие «Балаырсы». Раньше, чтобы оформить пособие, нужно было собирать справки из государственных органов и ездить в органы социальной защиты. Теперь все это в прошлом. Через мобильное приложение «Тундук» заявление можно подать за пару минут, не выходя из дома. Если вы еще не авторизованы в «Тундук», нажмите «Войти». Введите персональный идентификационный номер, серию и номер паспорта, электронную почту и номер телефона. Добавьте фотографию. Затем войдите в личный кабинет. После авторизации перейдите в раздел «Услуги», выберите «Соцвыплаты» и услугу «Балаырсы». Ознакомьтесь с описанием и условиями назначения пособия, после чего дайте согласие на обработку персональных данных, нажав «Да». Введите серию и номер паспорта, номер телефона, и система автоматически загрузит нужные данные из баз государственных органов. Имена детей, на которых возможно назначение пособия, адрес фактического проживания, а также перечень банков с открытыми счетами. Обратите внимание, отображаются только банки, подключенные к единой системе взаиморасчетов и национальной платежной системе L-Card. Нажмите «Подать заявку» и введите разовый код из SMS или электронной почты. Заявка подана, система автоматически рассчитает сумму. Статус можно отслеживать в разделе «История полученных услуг». Главное условие для назначения пособия «Балаырсы» – совместное проживание родителя и ребенка. Если адресные данные окажутся неактуальными, приложение «Тундук» предложит обратиться в МТУ или «Айлукмэты» для обновления адреса в системе «Санарипаймак». Пособие перечисляется на банковский счет в выбранном заявителем банке, начиная со следующего месяца после подачи заявления, и выплачивается до достижения ребенком 3 лет. Размер пособия не менее 1200 сомов. Для жителей высокогорных, труднодоступных и приграничных местностей с особым статусом применяются установленные коэффициенты доплат. Подать заявку через приложение «Тундук» могут только граждане Кыргызской Республики с паспортом. Доверенные лица, усыновители, опекуны, а также лица со статусом «Кайрылман» могут обратиться в территориальное управление Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики. Для этого необходимы следующие документы. Первое. Копия паспорта родителя с указанием персонального идентификационного номера, либо удостоверение «Кайрылмана». Второе. Копия свидетельства о рождении ребенка или детей с указанием персонального идентификационного номера. Третье. Сведения о регистрации по месту жительства или пребывания, подтверждающие постоянное проживание в населенном пункте, расположенном в высокогорных и отдаленных труднодоступных зонах, на отдельных приграничных территориях, имеющих особый статус. Четвертое. Паспорт Кыргызской Республики, оформленный на ребенка, либо справка о принадлежности к гражданству Кыргызской Республики в случаях, когда за ежемесячным пособием Балаырсы обращаются граждане Кыргызской Республики с детьми, имеющими свидетельства иностранных государств. При подаче заявления доверенным лицом либо законным представителем необходимы следующие документы. Первое. Паспорт. Второе. Доверенность, оформленная в порядке, установленном гражданским законодательством. Третье. Решение суда о назначении ребенку законного представителя. С 1 июля 2026 года гражданам Кыргызской Республики в мобильном приложении «Тундук» станут доступны раздел «Социальные выплаты» и услуга «Балаырсы». По вопросам пособия Балаырсы вы можете обратиться на телефон доверия для детей 111, а также по номерам контакт-центра «Тундук».
1: Ысык-Көл области. Административтик борбору Каракол шары. Аянты 43100 чарчы километр. Калкы 489800 адам. Ысык-Көл областынын курамына 5 район кирет. Аксу, Жетөгүз, Тоң, Түп жана Ысык-Көл району. Биринчи радионун жыштыгы FM 102.4, Балыкчы FM 105 жана 3. Биринчи радио, маалыматты бизден угуңуз. Бишкекте саат 10.

0: саламатсыздарбы, жаңылыктардын кийинки чыгарылышы назарыңыздарда. Президент Садыр Жапаров 24 июлда Чолпон Ата шаарында Кытайдын тышкы иштер министри Ван Ини кабыл алды. Жолугушууда соода-экономикалык кызматташтыкты өнүктүрүү, инфраструктуралык долбоорлорду ишке ашыруу, транспорттук-логистикалык өзара байланыштуулукту өнүктүрүү, айыл чарба тармагындагы маданий-гуманитардык чөйрөлдөгү кызматташтык, ошондой эле эл аралык уюмдардын алкагындагы өзара аракеттенүү маселелери талкууланды. Мамлекет башчы Кыргызстан инвесторлор үчүн жагымдуу шарттарды ырааттуу түзүп, зарыл болгон инвестициялык климатты камсыз кылып жатканына токтолду. Муну менен катар президент бардык чет өлкөлүк компаниялар, анын ичинде кытайлык тараптын катышуусундагы ишканалар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын кынтыксыз сактоого, кыргыз элинин каада салттарын жана маданиятын урматтоого, ошондой эле өз ишмердүүлүгүн мыйзамдуулук жана ачык айкындуулук принциптерине ылайык жүргүзүүгө тийиш экенине өзгөчө баса белгиледи. Өз кезегинде Кытайдын тышкы иштер министри Ван И президент Садыр Жапаровго жылуу кабыл алган үчүн ыраазычылык билдирип, практикалык натыйжаларга жетишүү үчүн жогорку деңгээлде жетишилген макулдашууларды ишке ашырууга даяр экенин баса белгиледи. Жыйынтыгында тараптар Кыргыз-Кытай ар тараптуу стратегиялык өнөктөштүгүн мындан ары дагы тереңдетүүгө, саясий диалогду кеңейтүүгө жана эки мамлекеттин жана элдин кызыкчылыктарына жооп берген биргелешкен долбоорлорду ишке ашырууга өз ара кызыктар экенин ырасташты. Чолпон Ата шаарында Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин тышкы иштер министрлер кеңешинин жыйыны өттү. Отурумда эл аралык жана аймактык коопсуздук, экономикалык жана гуманитардык кызматташтык талкууланып, алдыдагы Бишкек саммитине даярдык көрүлдү. Кыргызстан төрагалык кылган жыйындын соңунда бир катар маанилүү чечимдер кабыл алынып, документтер бекитилди. Тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев ШКУга мүчө мамлекеттердин тышкы иштер министрлер кеңешине катышкан делегация башчыларын Чолпон Ата шаарында тосуп алды. Жыйынга Кыргызстан төрагалык кылып, жолугушуу уюмдун түзүлгөнүнө 25 жыл толгон мааракелик жылда өттү. Жээнбек Кулубаев Кыргызстандын уюмдун алкагындагы көп жылдык жемиштүү кызматташтыкты жогору баалап, төрагалыкты жоопкерчиликтүү жана ардактуу миссия катары карай турганын белгиледи.
1: Кыргызского председательства 25 лет ШОС.
2: Кыргызстандын төрагалыгынын Шанхай кызматташтык уюмуна 25 жыл, туруктуу тынчтыкта, өнүгүүгө жана гүлдөө өсүүгө бирге карай деген темасы биздин уюмдун өнүгүүсүнүн азыркы этабынын тарыхый мааниси гана эмес, көп багыттуу кызматташтыкты мындан ары да бекемдөөгө багытталган стратегиялык максаттарында чагылдырып турганы символикалуу. ШКУга мүчө мамлекеттердин колдоосу менен Кыргыз Республикасы төрагалык кылган мезгилде жүргүзүп жаткан иши кызматташтыктын актуалдуу багыттары боюнча биргелешкен аракеттерди консолидациялоого жана мамлекетибиздин жана элдерибиздин кызыкчылыгы үчүн практикалык натыйжаларга жетишүүгө өбөлгө түзөт деп ишенем.
0: Иш чарада эл аралык жана аймактык күн тартибиндеги актуалдуу маселелер талкууланды. Анда коопсуздук, туруктуулук, соода-экономикалык жана транспорттук байланыштарды өнүктүрүү, энергетика, санариптик, гуманитардык жана маданий кызматташтыкка басым жасалды. Тараптар дүйнөдөгү геосаясий чыңалуу күчөп, куралдуу кагылышуулар уланып жаткан шартта биргелешкен аракеттерди күчөтүп, коопсуздукту, туруктуулукту жана туруктуу өнүгүүнү камсыз кылуу зарылдыгын белгилешти. Жыйын катышуучулары маданий-гуманитардык кызматташтык, туризм, билим берүү, жаштар алакасы, спорт жана аймактар аралык байланыштарды өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бурушту. Кыргызстандын төрагалыгынын алкагында бул багытта ШКУнун эл аралык Ысык Көл марафону жана Чыңгыз Айтматовдун мурасына арналган эл аралык форум сыяктуу бир катар демилгелер ишке ашырылды. Тараптар гуманитардык кызматташтык ШКУнун туруктуу жана маанилүү багыттарынын бирине айланганын белгилешти. Шанхай кызматташтык уюмунун башкы катчысы Нурлан Эрмекбаев Кыргызстандын төрагалыгында бир катар маанилүү иш-чаралар уюштурулганын белгиледи.
3: Очень эффективные наглядные результаты Кыргызского председательства.
4: Кыргызстандын төрагалыгы өткөн мезгил ичинде системалуу, ырааттуу жана активдүү иш алып баруу менен айырмаланды. Кыргызстан төрагалык кылган мезгилде 200-дөн ашуун ар кандай иш-чара өткөрүлдү. Алардын көбү Кыргыз Республикасынын демилгеси менен уюштурулса, айрым иш-чаралар ШКУга мүчө башка мамлекеттердин аймагында өттү. Саясат, коопсуздук, экономика, маданият, спорт жана башка багыттардын кайсынысын албаңыз, дээрлик бардык тармактарда бир же бир нече маанилүү иш-чара өткөрүлдү деп айтсак болот. Мындан тышкары Кыргызстан төрагалыгынын мезгилинде уюмубуздун ишмердүүлүгүн өркүндөтүү жана модернизациялоо багытында олуттуу жылыштар болду. Тактап айтканда, заманбап чакырыктарга жана коркунучтарга каршы аракеттенүүнүн жаңы же жаңыланган системасын түзүү боюнча практикалык кадамдар жасалды. Анын ичинде чакырыктарга жана коркунучтарга каршы күрөшүү боюнча универсалдуу борборду, ошондой эле баңгизаттардын мыйзамсыз жүгүртүлүшүнө каршы күрөшүү борборун түзүү демилгелери бар.
0: Нурлан Эрмекбаев Кыргызстандын ШКУга төрагалык кылуу мезгилиндеги абдан активдүү жана жемиштүү иши үчүн президент Садыр Жапаровго, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө жана тышкы иштер министрлигине ыраазычылык билдирди. Тышкы иштер министри Жээнбек Кулбаев отурумдун күн тартиби менен тааныштырды.
1: Ключевым вопросом сегодняшнего заседания стала подготовка к предстоящему заседанию Совета глав государств-членов ШОС.
2: Бүгүнкү жыйындын негизги маселеси Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин мамлекет башчыларынын кеңешинин алдындагы жыйынына даярдык көрүү болду. Саммит уюмдун ишине жаңы дем берип, ШКУ аймагында коопсуздукту, туруктуулукту жана туруктуу өнүгүүнү камсыз кылуу кызыкчылыгында мындан аркы өз ара аракеттенүүнүн конкреттүү багыттарын аныкташ керек. Министрлер мамлекет башчыларынын кароосуна киргизиле турган негизги документтердин топтомун даярдоону аякташты. Саммиттин негизги документтеринин бири ШКУнун 25 жылдыгына арналган Бишкек декларациясы. Анда ШКУнун алкагындагы өз ара аракеттенүүгө болгон жалпы мамилелерибиз жана дүйнөлүк жана аймактык күн тартибиндеги актуалдуу маселелер боюнча макулдашылган позициялар чагылдырылат. Ошондой эле мамлекет башчылары тарабынан ШКУнун негизги документи болгон уставына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө протоколго, ошондой эле уюмдун ишмердүүлүгүн мындан ары өркүндөтүүгө, анын институционалдык потенциалын бекемдөөгө жана бардык негизги багыттар боюнча практикалык кызматташтыкты кеңейтүүгө багытталган бир катар чечимдерге кол коюу пландалууда.
0: Жыйындын жыйынтыгында маанилүү чечимдер кабыл алынды. Анын ичинде алдыдагы саммиттин күн тартиби жана ШКУ плюс форматындагы жолугушуунун темалары, кол коюла турган документтердин тизмеси жана жыйынтык документтердин долбоорлору жактырылды. Ошондой эле Пакистандын Лахор шаарында 2026-2027 жылдарга ШКУнун туристтик жана маданий борбору макамын берүү маселеси дагы каралды. Мындан тышкары эл аралык маалымат коопсуздугу боюнча өз ара иштешүү планы, ШКУнун ортограмматасы жөнүндөгү жобого толуктоо жана башкы катчынын өткөн жылдагы иши тууралуу отчет бекитилди. Жыйындын соңунда ШКУга мүчө мамлекеттердин тышкы иштер министрлер кеңешинин билдирүүсү кабыл алынды. Мамлекеттик салык кызматы жаңы электрондук эсеп фактура 2.0 маалыматтык системасын колдонуу боюнча пилоттук долбоорду ишке ашырат. Долбоор 1 сентябрдан тарта 6 ай жүргүзүлөт. Ал электрондук документ жүгүртүү жана товарларды эсепке алуу боюнча заманбап механизмдерди бириктирген жаңы санариптик платформаны тестирлөөгө багытталган. Пилоттук долбоордун жүрүшүндө электрондук эсеп фактура 2.0 аркылуу тарифтелген документтер салыктык башкарууда колдонулбайт жана катышуучулардын салыктык милдеттенмелерине таасирин тийгизбейт. Алар системаны тестирлөө, функциясын өркүндөтүү жана андан ары ишке киргизүүгө даярдык көрүү максатында гана пайдаланылат. Учурда колдонулуп жаткан электрондук эсеп фактура системасы кадимки режимде иштей берет. Пилоттук долбоор аяктаганга чейин салыктык максаттар үчүн электрондук эсеп фактураларды тариздөө тартиби өзгөрүүсүз калат. Талас ар дайым ынтымактын, тынчтыктын жана жакшы коңшулуктун мекени болгон. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Талас облусунун түзүлгөндүгүнүн 82 жылдыгына арналган салтанаттуу иш-чарада билдирди. Анын айтуусунда акыркы жылдары президенттин колдоосу менен Талас облусунда социалдык инфраструктуралык жана экономикалык чөйрөдө ири долбоорлор ишке ашырылып жатат.
5: Талас облусунда курулуш иштери кеңири кулач жайды. Кадырдуу калайык калк, Ырыстын алды ынтымак дейт элибизде. Жерибизде тынчтык болуп, элибиздин ынтымагы бекем, тилегибиз бир болсо, мамлекетибизде өнүгүүлөр болот. Кыргызстан кам барата бир кесин салууга белсенди. 35 жылдык тарыхыбыздагы кылым курулуштарынан болот. Ондонгон чакан кестер салынууда. Чакан кестердин арасында эң биринчилерден болуп Таластагы Баласаруу кеси салынды. Баласаруу кеси авангард болду жана Кыргызстандын өз каражатына ири курулуштардын баштоосуна чоң ишенимдерди жаратты.
0: Министрлер кабинетинин төрагасы ошондой эле 11-12 сентябрда Талас шаарында өтүүчү Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына арналган майрамдык иш-чараларды уюштуруу жана өткөрүү боюнча жыйын өткөрдү. Эми жаңылыктардын соңунда аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн 25 июлда абанын температурасы Бишкек шаарында 32-34 градуска жетүүдө.
6: Уважаемые радиослушатели, предлагаем вашему вниманию повтор программы «Актуальный разговор».
7: Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Эфир Беринчи Радио, как всегда в это время, продолжает программа «Актуальный разговор». У микрофона в студии Ирина Эгенбаева. За пультом режиссера сегодня работает Айгуль Маметова. В 2026 году Содружество независимых государств отмечает 35-летие со дня основания. СНГ является старейшим, наиболее представительным и многочисленным интеграционным объединением на постсоветском пространстве. За эти годы Содружество стало уникальной площадкой для постоянного конструктивного взаимодействия между странами в политической, правовой, социальной, финансовой, гуманитарной, научно-технической и других сферах. Главное состоит в том, что сегодня Содружество независимых государств представляет собой интегрированное, взаимовыгодное экономическое и политическое объединение, обеспечивающее эффективное развитие каждого его участника. Объективный анализ 35-летней истории СНГ дает все основания для вывода о его востребованности и способности сочетать как общие интересы, так и национальные приоритеты государств. 35 лет для интеграционного объединения – это период подведения итогов и выстраивания долгосрочных перспектив. Государствами-участниками СНГ определены основные цели и приоритеты дальнейшего социально-экономического развития. За 35 лет своего существования была создана солидная правовая база и необходимые механизмы для сотрудничества по всему спектру вопросов, от политики и безопасности до экономики, культуры и гуманитарных связей. Не случайно Содружество независимых государств часто называют лабораторией интеграции. Именно здесь были опробованы многие форматы, которые позднее получили развитие в объединениях с более углубленным типом организации. Уважаемые радиослушатели, а вот что касается экономического суда СНГ, то он служит уникальным правовым институтом для разрешения споров и толкования соглашений между странами Содружества. Обратиться сюда могут только правительства и главы стран-участниц. О полномочиях и принципах работы экономического суда СНГ, как строится судопроизводство и обеспечивается исполнение решений на межгосударственном уровне. Если говорить о Кыргызской республике, какие экономические споры или запросы, прошедшие через этот суд, были наиболее важными для защиты интересов нашего бизнеса и нашего государства? Все эти и другие вопросы мы сегодня постараемся обсудить в программе «Актуальный разговор». Турсунгуль Тулепековна, здравствуйте. Мне приятно видеть вас в студии прямого эфира.
8: Здравствуйте. Мне тоже приятно. Спасибо за приглашение. Думаю, у нас сегодня будет предметный, интересный разговор.
7: Турсунгуль Тулепековна, я хочу наш сегодняшний разговор начать с вашей уникальной профессиональной траектории, или, так сказать, с направления. Вот я, прежде чем встретиться с вами, я готовилась к сегодняшней программе. Почему? Потому что 35-летие СНГ – это ведь тоже такой, знаете, огромный период. Я вот даже посмотрела, ознакомилась, чем занимается экономический суд СНГ. И вот когда я посмотрела вот на вашу биографию, вот на ваш такой, скажем так, путь, мне, знаете, вот что интересно, вы были избраны судьей Джейльского районного суда в историческом 1991 году, как раз в год рождения Содружества независимых государств. С 2017 года вы судья Верховного суда Кыргызской республики. И вот уже год вы представляете Кыргызстан в экономическом суде СНГ. Вот, кстати, я вот это говорю для наших уважаемых радиослушателей, 10 июня прошлого 2025 года на заседании пленума экономического суда СНГ к присяге были приведены судьи экономического суда СНГ, которые были включены в реестр судей в 2025 году. Среди кандидатов были вы, Турсунгуль Тулепековна, судья от Кыргызской республики. Но на самом деле вот у меня уже вчера, накануне, в голове были такие мысли, как вам вот удается совмещать даже не сложную, а сложнейшую внутреннюю повестку. Ведь вы еще и секретарь пленума, и глава дисциплинарной комиссии с международным правосудием. Как все вы
9: это успеваете. Но на самом деле, вот я тоже вчера представила, думаю, боже мой, как вот Турсунгуль Тулепековна все это успевает. Но наверняка все-таки успеваете, справляетесь. И поэтому мне сегодня это тоже сегодня, знаете, интересно узнать. И вот я, соответственно, с этого вопроса и начинаю наш сегодняшний актуальный разговор.
8: Спасибо. Действительно, ничего лишнего. Действительно, я судья Верховного суда, действительно, я секретарь пленума Верховного суда. На последнем съезде я была избрана членом Совета судей. Это конституционный орган судебной системы, которая на постоянной основе работает между съездами судей. И потом я в Совете судей возглавляю дисциплинарную комиссию, являюсь председателем дисциплинарной комиссии. Кроме того, действительно являюсь членом пленума экономического суда. В принципе, я справляюсь. Это нужно правильно, видимо, распланировать свою работу. Если бы действительно вот эта нагрузка мешала бы моей основной работе, соответственно, у меня есть право сказать, пожалуйста, снизьте мою нагрузку, общественную нагрузку. Но этого я не чувствую. Мне, наоборот, это как-то стимулирует. Я люблю, когда работы много, кипишь, нет времени вот это просто, как говорится, чаи гонять или просто вот какими-то ненужными разговорами. Я все время занята в работе, и это как раз-таки в помощь моей работе. И то, что как я совмещаю вот экономический суд СНГ, и, в принципе, это же и там как бы правосудие, и тут правосудие. Там мы применяем нормы международного права. А вот национальное законодательство, когда мы дела рассматриваем, это тоже у нас в Конституции даже заложено, что на наши правоотношения распространяются международные нормы права, которые, в принципе, не противоречат нашим внутренним национальному законодательству. Поэтому это как раз-таки в пользу и в помощь. Поэтому, когда я, ну, в принципе, я недолгое время в составе экономического суда, вот как вы правильно заметили, действительно, вот я сама, когда вы говорите, это действительно символично. Ну, в 91-м году,
9: на следующей неделе,
8: да, и в июне прошлого года я была, поэтому у меня, в принципе, еще практика, опыт небольшой в работе экономического суда. Поэтому тут как раз я думаю, что это с пользой. И, тем более, я говорю, знаете, вот есть такие национальные нормы права, которые можно внедрить, когда мы рассматриваем вот эти международные споры между государствами, членами СНГ. И иногда я вот, когда там мы участвуем, прихожу с нашими коллегами, мы делимся. Говорим, знаете, вот такие интересные нормы права есть, заключенные между государствами. Вот это мы можем применить, и оно не противоречит нашему национальному законодательству. Так что с этим справляемся. Ну, председатель дисциплинарной комиссии, это тоже... скажу, это непросто, потому что мы там рассматриваем вопросы о дисциплинарной ответственности судей. Это насколько нужно быть там принципиально ответственным. И поэтому, ну, справляюсь с этим тоже, потому что это тоже связано с профессиональной деятельностью судей, с осуществлением правосудия, допускаются ли нарушения, правильно ли применяются нормы права. Ну и секретарь пленума. Верховный суд это, конечно, это кассационная инстанция, которая пересматривает судебные акты по правильности применения, опять же, норм права, национального и международного права, и формирует практику. Вот как мы определим, потом это будет практика всей судебной системы. Я являюсь секретарем пленума, организую эту работу, проводим пленумы, принимаем постановления пленума, публикуем во всех средствах массовой информации, у нас свой сайт есть, там публикуем. Так что эта работа меня не напрягает, это наоборот меня стимулирует. И сказать, что я устала, что это я могу еще какую-нибудь взять работу, если...
9: Турсунгуль Тулепековна, вот я когда открывала программу, я для наших радиослушателей напомнила, что экономический суд СНГ – это уникальный правовой институт для разрешения споров и толкования соглашений между странами Содружества. Но здесь тоже вот у меня возникает вопрос, как вообще формируется состав экономического суда СНГ? Правильно ли я понимаю, что этот процесс своего рода носит такой многоуровневый характер? реестр, да? Как я понимаю, здесь наверняка создается общий реестр судей. Может быть, даже действует квота, то есть от каждого государства по одному судье или по два, по двое судей. Я хотела бы, чтобы вот вы сейчас вот для информации нашим радиослушателям рассказали о формировании состава экономического суда СНГ.
8: Хорошо, спасибо. Да, экономический суд Содружества независимых государств, это является уставным органом Содружества независимых государств. И экономический суд является постоянно действующим международным судебным органом. Он был учрежден 6 июля 1990, в 1992 году. Тогда в состав экономического суда изначально соглашение о создании экономического суда СНГ подписали 8 государств. Но я не буду их перечислять, да? Но на данном этапе, на сегодняшний день, действующими членами остаются 5 стран. Это Кыргызстан, Казахстан, Белоруссия, Россия и Таджикистан. Армения, Молдова и Узбекистан, которые раньше были, они сейчас в работе экономического суда участие не принимают. И вот по квотам. Там как? От каждого государства реестр входит по двое судей. И в итоге получается у нас сейчас в реестре экономического суда СНГ состоят 10 судей. Первое время, когда был создан этот суд, они работали на постоянной основе. Судьи прямо находились вот где штаб-квартира экономического суда. Это город Минск, кстати. Так вот был даже вопрос. Это город Минск. Находится в здании исполкома СНГ. И если еще точнее быть, то это улица Кира, 18. И на постоянной основе там с пребыванием они выводились из состава суда Верховного и находились там. Но в 2017 году подписали соглашение, и большей частью судьи работают в системе онлайн. И есть в формате ad hoc, то есть по необходимости. Но есть случаи и моменты, когда мы выезжаем по месту нахождения и уже реально проводим рассмотрение тех или иных вопросов. Например, в прошлом году, ну, я это, наверное, коснусь потом, ну, примерно вот так, вкратце на вот этот ваш вопрос, потому что остальные, может быть, в следующем вопросе будут.
9: Ну вот мы сегодня говорим об экономическом суде СНГ, Турсунгуль Тулепековна. Вообще вот мне сейчас интересно, если сейчас более подробно затронуть вопрос специфики деятельности экономического суда СНГ, то здесь вот специфика или, может быть, ключевая особенность экономического суда СНГ в чем заключается? Ну вот я тоже сейчас вот вас слушала, да, и мне на ум приходит то, что вот ключевая или, может быть, знаковая особенность экономического суда СНГ заключается в его межгосударственном характере, да? То есть вы не работаете с частными исками граждан, не работаете с частными исками той или иной компании. Здесь вот стороны экономического суда СНГ – это исключительно государство в лице уполномоченных органов. И поэтому, я думаю, о специфике деятельности экономического суда это тоже наверняка особый разговор.
8: Да. А вообще суд этот призван обеспечивать выполнение государствами, участниками Содружества своих экономических обязательств, взятых на себя. И поэтому суд наделен компетенцией по рассмотрению споров между государствами именно по экономическим вопросам. И, кроме того, к нам очень большая часть обращается заявлением по толкованию международных правовых актов Содружества. И вот кто имеет право обращаться? Знаете, вот субъективный состав как-то нечетко определен. А так вот расписано, что правом обращения с запросами, со спорами могут высшие органы власти и управление государством. Также высшие национальные суды могут обращаться, которые рассматривают экономические споры, и органы и институты Содружества. А вот правом граждане и субъекты, допустим, бизнес-сообщества, они напрямую сами не могут обращаться. Хотя я вот изучила практику перед тем, как к вам прийти. Это, в принципе, у меня же говорю, год вот как раз 10-го будет. За все это время большей частью было обращение именно от физических лиц и бизнес-сообщества. И это около более 800 было обращений. А вот, например, с 24 по сегодняшний день где-то более 50 было обращений. Конечно, на все это даются ответы, разъяснения, рекомендации. К сожалению, конечно, они не могут, хотя есть очень, вот, рассматривая уже вот здесь у нас дела, мы сталкиваемся с такой проблемой, что, я не знаю, может быть, юридическая среда, вот юридическое сопровождение, если вот думаешь по этому вопросу обратиться в нужные органы, и, может быть, можно это поднять на уровне суда СНГ, этот вопрос, и, возможно, он, может быть, был бы решен, и эти вопросы были бы уже ясны. Но, к сожалению, я думаю, что, к сожалению, у них нет такого права.
9: Ну вот говоря о специфике деятельности экономического суда СНГ, Турсунгуль Тулепековна, вот если говорить на простом доступном языке, то есть это не уголовный и не гражданский суд в обычном понимании или в привычном понимании, а скорее всего площадка юридического диалога между странами-участницами СНГ.
8: Да. Есть такие вопросы, иногда... Вот глобальные проблемы возникают из маленькой проблемы. И если вот этот вопрос своевременно разрешить в правовом поле, то порой кажется, вот таких вот глобальных, даже катаклизмов, наверное, не было бы. Поэтому специфика этого суда, чтобы всех вернуть на правовое поле, где этот вопрос можно разрешить в соответствии с законодательством. И поэтому мы к этому и призываем, и говорим, обращайтесь, если есть вопросы, пожалуйста, обращайтесь в экономический суд. У нас есть Евразийский суд, где эти вопросы мы растолкуем, разъясним, и если надо, то мы его, если в пределах это нашей компетенции, то мы его разрешим, и всем все станет понятно, и все станет на свои места. Но, видимо, не все, у всех есть информация об этом суде, или не все понимают, как туда нужно обратиться. И в связи с этим вот эти вот проблемы и возникают.
9: Ну, вот тоже здесь возникает вопрос, Турсунгуль Тулепековна. Вот смотрите, в случае, когда затронуты интересы частных или юридических лиц, они должны обращаться куда? К своему государству, да?
8: Да.
9: И потом через вот эти вот высшие государственные органы они вправе обратиться в экономический суд СНГ за рассмотрением и защитой своих прав.
8: Да.
9: Ну, вот вы отметили, что было более, сколько, 50, да?
8: Да.
9: Обращений.
8: Да, тоже.
9: Вот возникает вопрос, а вот срок этих обращений тоже сколько? Ведь тоже, наверное, есть какой-то определенный срок?
8: Нет, ну по срокам, в принципе, у нас таких ограничений нет. Это у нас в национальном законодательстве сроки исковой давности, срок предъявления. А вот у нас такого ограничения нет. Нужно обратиться, а потом уже мы в пределах заявленных требований, есть ли какие-то ограничения по сроку обращения. Это уже мы там будем разбираться. Самое главное, обращаются пусть. А там уже... Этот вопрос мы уже разрешим.
9: Турсунгуль Тулепековна, мне хотелось бы, чтобы вы нашим радиослушателям рассказали, поведали о самом интересном, а может быть даже в какой-то степени сложном кейсе из вашей практики в экономическом суде СНГ. Вот 10 июня, как я уже напомнила, будет ровно год, как вы судья экономического суда СНГ. Вот за этот год можете какой-то, может быть, интересный или сложный кейс сейчас вот озвучить? Может быть, какой-то юридический узел или, иначе говоря, юридический клубок вам пришлось распутать? И я думаю, сегодня вам тоже есть что сказать об интересном или, как я уже отметила, сложном кейсе из вашей практики вот за этот год.
8: Да, давайте я из своей практики, а потом расскажу про одно дело, которое было рассмотрено в 2014 году. В прошлом году, после того, как я стала членом этого суда, членом пленума, с выездом по месту, по расположению штаб-квартиры этого суда, мы рассмотрели одно дело. Исполнительный комитет Содружества независимых государств обратился в наш суд, экономический суд, с ходатайством о разъяснении пункта 4 резолютивной части консультативного заключения экономического суда СНГ 10 сентября 2022 года, части возможности предоставления тарифных преференций резидентам государств, участникам соглашения о создании зоны свободной торговли. Случай, если третьей стороной договора купли-продажи является юридическое лицо, которое не является резидентом. Вот такой казус возник. А преференции вы знаете, да? Вот, И вот этот вопрос стал, мы рассмотрели, и по итогам рассмотрения мы дали рекомендации исполнительному комитету, вот она даже решение с собой взяла, чтобы они обратились в наш экономический суд с запросом для толкования именно положения о стране происхождения товара. Там действительно были два государства, они наши резиденты, которые обмениваются, значит, одна сторона производит товар, другая покупает этот товар, но при этом средства за этот товар перечисляются другому государству, которое не является резидентом государства. И тогда стал вопрос, а можем ли мы нашим резидентам дать поблажки, так сказать. И, в принципе, это мы сказали возможно, но нужно обратиться с отдельным запросом по толкованию, вот я сказала, предыдущей нормы нашего соглашения. Вот такой интересный был у нас. При моем участии я даже председательствовала при рассмотрении данного дела. А вот в 2014 году, я просто подняла это, очень интересный был. Там инвесторы обратились Московскую, при арбитражном суде города Москвы есть торгово-промышленная палата. Туда с иском Кыргызской республики о взыскании очень большой денежной суммы. Суд удовлетворил, то есть мы проиграли. Тогда наше правительство обратилось с запросом в наш экономический суд. И в 2014 году экономический суд принял решение, которое потом, ссылкой на вот это решение нашего суда, решение вот этой торгово-промышленной палаты, было обжаловано арбитражный суд города Москвы. И арбитражный суд города Москвы это решение отменил. И при этом сослался на решение нашего экономического суда. Отменил, в итоге наша республика выиграла. И при этом в основу легло именно решение экономического суда. Понимаете? И оно стало даже, вот это решение было потом даже номинировано на премирование. Такое хорошее решение было, видите? Так что это я вот когда ознакомилась, мне было очень интересно и думаю, вам тоже.
9: А правильно ли я понимаю, Турсугуль Тулепековна, что каждое выносимое решение экономического суда СНГ – это своего рода ориентир для правоприменительной практики сразу для нескольких государств?
8: Конечно, это даже безусловно, это действительно является правом.
9: Ну и последствия тоже разные, да, это могут быть последствия юридического характера, это могут быть последствия экономического характера, а может быть даже нередко и политическими.
8: Да, да, вы правы, да, это имеет такие последствия. Поэтому это решение принимается не абы как, а именно думая, какие последствия будут от него. Чтобы они действительно были положительны, вот такие последствия. В первую очередь для именно правовой практики, для правового ориентира для всех членов Содружества, именно государств.
7: Уважаемые радиослушатели, в 2026 году Содружество независимых государств отмечает 35-летие со дня основания, и Содружество независимых государств является старейшим, наиболее представительным и многочисленным интеграционным объединением на постсоветском пространстве. И как уже было отмечено, за эти годы Содружество стало уникальной площадкой для постоянного конструктивного взаимодействия между нашими странами в политической, правовой, социальной, финансовой, гуманитарной, научно-технической и других сферах. Сегодня в программе мы говорим о том, что экономический суд СНГ служит уникальным правовым институтом для разрешения споров и толкования соглашений между странами Содружества. Обратиться сюда могут только правительства и главы стран-участниц. И как было отмечено в первой части нашей программы, экономический суд СНГ был учрежден 6 июля 1992 года для разрешения межгосударственных экономических споров. Изначально соглашение подписали 8 государств, однако к настоящему времени действующими членами остаются 5 стран. Это Кыргызстан, Беларусь, Казахстан, Россия и Таджикистан, Армения, Молдова и Узбекистан. Как я поняла, в работе экономического суда СНГ участие не принимают. Я напомню, уважаемые уважаемые радиослушатели, что сегодня мы в программе и говорим о полномочиях и принципах работы экономического суда СНГ, как строится судопроизводство, как обеспечивается исполнение решений на межгосударственном уровне. И если говорить о Кыргызстане, то мы начали в программе говорить о том, какие наиболее экономические споры, запросы, прошедшие через экономический суд СНГ, были наиболее важными для защиты интересов нашего бизнеса или государства. Я напомню, что сегодня у нас в гостях судья Верховного суда Кыргызской Республики, судья экономического суда СНГ от Кыргызской Республики Турсунгуль Чарганова. Турсунгуль Тулепековна, ну вот мы с вами сегодня говорим о роли, о значении экономического суда СНГ. Ну вот мы начали с вами говорить о самом интересном, сложном кейсе из вашей практики. Вы вот привели пример вот из вашей практики за вот этот год и упомянули один из кейсов, который был до этого. Но мне вот сейчас, знаете, что интересно, Турсунгуль Тулепековна, вот если говорить о Кыргызстане, какие, может быть, экономические споры, запросы, прошедшие через экономический суд СНГ, были наиболее важными для защиты интересов вот нашего отечественного бизнеса или государства? Я думаю, вам тоже есть что здесь интересного рассказать.
8: Знаете, просто из-за того, что у нас не определен конкретный субъект обращения, поэтому, по-моему, очень за все это время, я беседе с вами сказала, от Кыргызстана был экономический суд СНГ всего два обращения. Но при этом оно было такое значимое, что по второму обращению, такому очень сложному, Кыргызстан выиграл. Это о чем говорит? Что нужно обращаться. Просто не знаю, у нас субъект не определен. Как я сказала, имеют право обращаться высшие органы власти и управления государства, высшие национальные суды, которые рассматривают экономические суды, органы и институты содружества. Угу. Мне кажется, тут нужно прям конкретно, например, Российская Федерация, определен субъект. Это Генеральная прокуратура Российской Федерации, имеет право обращаться, вот в интересах Российской Федерации, обращаться к нам за... А у нас такого нет, видите, вот такой вот. А простому, допустим, гражданину или вот субъекту хозяйствования очень сложно, а кому?
7: Ну, мы тоже на этом сегодня делаем основной упор, Турсунгуль Тулепековна. Почему? Потому что, смотрите, сейчас может возникнуть вопрос. Если, например, затронуты интересы, например, частных или юридических лиц, да, мы говорим, они должны обращаться к своему государству, и вот через эти высшие государственные органы они вправе обратиться в экономический суд СНГ за рассмотрением, и что самое важное, за защитой своих прав. Тоже возникает вопрос, кому обращаться? Вот вы говорите, в кабинет министров, да? Но тоже кабинет министров большой, куда обращаться, тоже не знаю. И поэтому вы сегодня делаете акцент, что вот, например, если у Российской Федерации здесь определена Генеральная прокуратура, которая может вот это вот дело передать вам, да, в экономический суд СНГ, то как быть насчет Кыргызстана, тоже сейчас, я уж не знаю, решается этот вопрос, или, может быть, надо определить. Этот вопрос тоже сегодня важен. Почему? Потому что если попраны права, если затронуты интересы частных или юридических лиц, они ведь должны знать, куда обращаться, чтобы экономический суд СНГ наконец-то разрешил вот этот вот спор или, в конце концов, защитил, может быть, права той или иной частной или юридической компании. Ну, я, к примеру, опять же говорю, да?
8: Ну, наверное, определиться нужно. Вот такое вот перечисление этих, но конкретно кто должен обращаться? Люди тогда и юридическое сообщество, бизнес-сообщество будут знать, кому обратиться. А там изучат эту проблему, потому что проблема, видимо, не только у одного. Изучат, если посчитают, что это действительно нужно через экономический суд получить надлежащий или компетентный ответ, то, наверное, надеюсь, обратятся. Видите, я два примера привела, из них вот второе при обращении результат был. И потом я еще хочу, вообще, вот, вы же говорите, специфика работы. У нас, вот, как я сказала вначале, 10 судей, они в реестре, да? И мы работаем сейчас, как я уже сказала, по мере необходимости. И если, допустим, палата по разрешению споров, Там формируется палата из трех судей, двоих из которых определяют спорящие стороны государства, а третьего судью определяет председатель экономического суда, и этот судья будет председательствовать. Но председатель экономического суда, он и сам может председательствовать. Вот такая специфика у нас. А если же по рассмотрению запросов о толковании тех или иных соглашений, заключенных между странами Содружества, то тоже трое судей формируют, палата формируется из троих судей, которых определяет председатель экономического суда. Вот такая специфика у нас. Ну, кроме того, в составе экономического суда есть пленум экономического суда. Ну, пленум экономического суда обычно мы прям с выездом по месту расположения нашего суда рассматриваем вопрос. Как раз в прошлом году, когда избирали новых членов экономического суда, это было как раз заседание пленума экономического суда с выездом, с принятием присяги, решался, вот такие вопросы решаются на пленуме. И еще хочу сказать, что от нашего государства членами этого экономического суда являюсь я и Давлетов Айбек Абубакирович. И в прошлом году как раз таки был решен, там, через два года председатель меняется. В прошлом году председателем экономического суда СНГ был избран судья из Казахстана Нурбаев Герман Каримович. И заместителем председателя экономического суда был избран наш коллега, судья Верховного суда Кыргызской Республики Давлетов Айбек Абубакирович. Я, потому что вначале, оказывается, этот момент упустила, в каком формате работает экономический суд.
9: Турсунгуль Толепековна, несмотря на межгосударственный статус, насколько может быть решение экономического суда СНГ, можно сказать, напрямую влияют на жизнь граждан? Насколько экономический суд СНГ, может быть, регулярно и на регулярной основе отслеживает исполнение своих актов?
8: Ну, знаете, в связи с тем, что, в общем-то, это... И в национальных судах точно так же. Грош цена решению, если оно... Это просто на бумажном носителе решения. Цена его будет тогда, когда оно будет исполнено. И поэтому это и в экономическом суде у нас. У нас целый аппарат работает. Председатель держит это все время на контроле, пока не исполнено. Поэтому решение экономического суда, оно исполняется безукоснительно и под... бдительным, как говорится, руководством нашего председателя, ну, безусловно, исполняется. Это точно так же, как и наше решение. Ну, грош цена, если оно не исполняется.
9: Турсунгуль Толепековна, экономический суд СНГ сегодня, да, вот согласно реалиям сегодняшнего времени, мы понимаем, что мир не стоит на месте, он стремительно меняется. Какова его главная задача в условиях меняющегося мира? Куда вот движется интеграция наших стран с точки зрения права?
8: Вы знаете, действительно, вот когда Союз распался, экономика наша перешла уже, социалистическая экономика, уже на рыночную экономику. Мы вышли за пределы нашей границы. Мы стали вступать в торговые отношения не только с ближним зарубежьем, но и с дальним зарубежьем. А для этого, и, соответственно, там возникают тоже вопросы, споры, проблемы. А кто их будет разрешать? И как нужно разрешать? Вот в связи с этим и стал вопрос о создании этого экономического суда. И это было своевременным, я думаю, и правильным, наверное, решением. Поэтому многие... потому что люди просто, так сказать, в этом вопросе повисли в воздухе. И вот это вот было правильным решением. Потому что люди стали обращаться, получать надлежащие, грамотные, предметные, тематические ответы на свои запросы и вопросы, рекомендации. Если мы не решали эти вопросы, то рекомендовали и объясняли, куда и как, каким образом нужно обращаться и кто решает эти вопросы. Поэтому сегодня, знаете, мир стремительно меняется. Сейчас в нашу жизнь входит цифровизация, правильно? Вот эти технологии новые. Поэтому надо в ногу с этим шагать. Поэтому как раз-таки сегодня, на сегодняшний день, нужность и актуальность экономического суда, оно прямо выходит во главу угла.
9: Угу. Но скажите, пожалуйста, насколько у судей экономического суда СНГ тоже стоит в приоритете вопрос, а что нужно делать для того, чтобы и далее повышать эффективность экономического суда СНГ в будущем? Но, может быть, нужно укреплять его институциональную автономию на принципах независимости, на принципах беспристрастности. Вот что касается повышения эффективности экономического суда СНГ, тоже, я думаю, вам, Турсунгуль Тулепековна, есть что сказать.
8: Да. Для повышения эффективности работы или вообще самого эффективности экономического суда СНГ, потому что оно создано не на будущее, это, я думаю, оно будет всегда работать, и актуальность его с каждым днем возрастает. Поэтому для повышения эффективности в будущем необходимо, как вы сказали, укрепить его институциональную автономию на принципах независимости и беспристрастности. Угу. А это что должно включать в себя? Это вот у нас недавно тоже с Айбеком Абубакировичем тоже такая же встреча была, вот мы с ним это все обговаривали. Это вот такие аспекты, как организационная автономия, самостоятельная структура аппарата должна быть. Процессуальная – это независимость по правилах судопроизводства. И кадровая должна быть, иммунитет и несменяемость судей. А также финансовая – это тоже немаловажно, чтобы

0: 2022 года. Но вот сейчас многие наши радиослушатели тоже наверняка задаются вопросом, а в чем было на тот момент его предназначение, да? Мы понимаем, что вот 90-е годы, это распад Союза, это, значит, многие республики начали приобретать независимость. Вот наша республика в августе 31 числа будет отмечать 35-летие независимости Кыргызской республики. Но мы сейчас должны наверняка еще раз донести до сознания наших радиослушателей, а в чем же опять предназначение экономического суда СНГ? Мы понимаем, что многие республики перешли от плановой, начали переходить от плановой экономики к рыночной экономике, но здесь надо было сохранять хозяйствующие связи, и поэтому и был создан 6 июля 1992 года экономический суд СНГ, чтобы никоим образом не утрачивать хозяйствующие вот эти вот связи. И самое главное, чтобы здесь вот, чтобы не было каких-то правовых коллизий между странами, участниками Содружества независимых государств.
1: Спасибо за вопрос. Я вот как бы хотела ответить на этот вопрос ваш. Может быть, чуть-чуть повторяясь, то, что я уже сказала. Вот в условиях глобальной геополитической, экономической трансформации экономический суд СНГ выполняет на сегодняшний день важную миссию. Он выступает гарантом правовой стабильности и предсказуемости на евразийском пространстве. Вот на сегодняшний день, когда вот рушатся, как я уже говорила, привычные логистические цепочки, меняются форматы расчетов, переформатируются рынки, именно стабильная правовая база позволяет экономикам наших стран не просто выживать, а развиваться. Сегодня экономический суд – это не просто орган для разрешения споров. Это даже, можно так сказать, правовой компас интеграции, в каком направлении идти. Мир вокруг может быть нестабильным, но правовой каркас нашего сотрудничества должен оставаться прочным. И только через верховенство права, я уже говорила, да, выше, и уважение к международным обязательствам, потому что экономический суд как раз-таки обязан обеспечивать исполнение государствами своих экономических обязательств, мы сможем обеспечить экономическую безопасность и, вот скажу, что и процветание нашего Кыргызстана, так и всего региона СНГ.
0: Тоже, вот знаете, Турсунгуль Тулепековна, интересно. Ну вот смотрите, вы отметили, что вот если взять Российскую Федерацию, то хозяйствующие субъекты, там юридические компании могут обратиться в Генеральную прокуратуру, и Генеральная прокуратура может обратиться напрямую к вам, да? Но что касается Кыргызстана, у нас еще не, скажем так...
1: Конкретный субъект не определен.
0: Да, не, пока не определен, пока. Но, может быть, определите. Ну вот смотрите, если, например, уж из Кыргызстана пришло, например, заявление с кого или как оно называется, да, для того, чтобы вы рассмотрели это дело на заседаниях экономического суда СНГ, то как вообще происходит процедура? Вы все потом собираетесь в Минске, да, там же штаб-квартира находится, или, скажем так, сидя у себя на местах, здесь вы в Кыргызстане, судьи, например, в Белоруссии сидят там, в Беларуси, в Минске, да, например, судьи Российской Федерации сидят в Москве, и как-то, может быть, в каком режиме вы вот рассматриваете то или иное дело, которое поступило в экономический суд СНГ? Как это все происходит?
1: Да, в зависимости от вопроса, поставленного в запросе, в зависимости от сложности вопроса и в зависимости от того, как ускоренно его надо решить, это определяет председатель экономического суда. Вот, например, я говорю, в прошлом году мы с выездом рассмотрели вот этот запрос исполкома.
0: Выездом туда, откуда пришло, скажем так, обращение? Нет, или именно в Минске?
1: Именно Минск.
0: В Минске.
1: Да, мы в Минск выезжаем. А в основном, вот с 17 года, в основном работают в системе онлайн. Онлайн работает. А так, например, пленум тоже иногда работает в формате онлайн. Но когда я же говорю, от сложности от рассматриваемого вопроса, председатель может решить вопрос, что это будем рассматривать офлайн. Тогда мы уже выезжаем по месту нахождения нашего экономического суда и уже там всем составом рассматриваем. Там иногда бывает такое, что, допустим, мы же говорим, этим споры или запросы по толкованию рассматривает палата из трех судей, но приняла палата решение, оно может быть обжаловано. Обжаловано, и когда обжалуют, тогда уже полный состав рассматривает.

0: пересматривать вот это решение палаты. И тогда тоже оно может быть рассмотрено уже с выездом, то есть по месту нахождения нашего суда в офлайн-режиме.
1: Угу. Вот вы упомянули пленум. Правильно ли я понимаю, что пленум – это высший орган экономического суда СНГ, и сюда входят, как я поняла, председатели национальных верховных судов и судьи экономического суда СНГ.
0: Да. Ну и у пленума тоже есть свои функции. Ну вот, например, в прошлом году я же говорю, вот, когда новых членов принимают, присягу принимают, ну и есть определенные процедурные вопросы, отнесенные к компетенции пленума. А в целом вопросы, которые, допустим, уже непосредственно запросы или вот эти споры, это уже рассматривает палата судей.
1: А вот очное заседание имеет место быть?
0: Вот я как раз и говорю об очном. Да, очное, когда с выездом на место, очное мы рассматриваем. Ну это вот 17-го года очень...
1: Не так часто.
0: Вот это было связано как раз-таки с тем, что, видите, я же говорю, там реформирование было, аппарат сократили, и оплата судей не производится, поэтому за нами просто сохраняется заработная плата по месту основной работы. И много вот таких моментов. Поэтому рассматриваем в основном онлайн-режиме.
1: Спасибо вам, Турсунгуль Толепековна, за сегодняшнюю встречу. Спасибо огромное, что нашли время и сегодня пришли в студию прямого эфира. Я напомню нашим уважаемым радиослушателям, что сегодня у нас в гостях была судья Верховного суда Кыргызской Республики, судья экономического суда СНГ от Кыргызской Республики Турсунгуль Чарганова. Уважаемые радиослушатели, это была программа «Актуальный разговор». Оставайтесь на волне Беринчи радио и, как всегда, до встречи.

0: В эфире Беринчи радио, информационный выпуск новостей. Здравствуйте. Повышение пенсии в Кыргызстане планируется осенью. Об этом в эфире Беринчи радио сообщил первый заместитель председателя Кабинета министров Даниэр Амангельдеев. По его словам, размер индексации базовой части пенсии будет напрямую зависеть от фактических доходов республиканского бюджета. По поручению президента пенсия не может быть меньше прожиточного минимума. И с 2022-2023 годов мы достигли этого показателя. Индексация базовой части пенсии в этом году будет традиционно проведена в октябре, пояснил Даниэр Амангельдеев. Министр иностранных дел Джембек Кулубаев провел встречу с главой МИД Китая Ван И. Министры в ходе переговоров обсудили ход подготовки к предстоящему государственному визиту президента Китая Си Цзиньпина в Кыргызстан и актуальные вопросы кыргызско-китайского сотрудничества. На встрече стороны подчеркнули важность последовательного продвижения крупных инфраструктурных инициатив, включая строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Далее состоялся обмен мнениями по вопросам взаимодействия в рамках председательства Кыргызстана в ШОС в 2025-2026 годах. В завершении встречи министры приняли участие в церемонии подписания Кыргызстаном конвенции об учреждении Международной организации по медиации, а также в церемонии, посвященной возобновлению деятельности Генерального консульства Китая в городе Ош. Кабинет министров страны продлил действие льготного порядка расчета страховых взносов для предприятий швейной и текстильной промышленности. Соответствующие изменения внесены в порядок исчисления и уплаты взносов по государственному социальному страхованию. Согласно постановлению, до 1 января 2030 года для таких предприятий база для начисления страховых взносов сохранится на уровне 40% средней заработной платы по соответствующему району или городу. Льготный порядок для предприятий швейной и текстильной промышленности был введен в рамках государственной поддержки отрасли. Он предусматривает налоговые и страховые преференции, призванные снизить финансовую нагрузку на производителей и сохранить конкурентоспособность отечественной продукции. Льготный порядок для предприятий швейной и текстильной промышленности был введен в рамках государственной поддержки отрасли. Он предусматривает, как я уже отметила, налоговые и страховые преференции. В МВД прошло заседание коллегии, на котором подведены итоги оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел за первое полугодие 2026 года. Сообщается, что рассмотрены результаты оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел, итоги работы по цифровизации системы МВД, вопросы обеспечения общественной безопасности в период туристического сезона, а также другие актуальные вопросы деятельности ведомства. Особое внимание уделено оценке эффективности принимаемых мер по обеспечению правопорядка, совершенствованию управленческих процессов, внедрению современных цифровых решений в деятельность органов внутренних дел, а также укреплению служебной дисциплины. Стало известно, что реализация проекта «Безопасная страна» будет полностью завершена до конца 2026 года. В рамках проекта по всей территории республики планируется установить около 20 тысяч камер видеонаблюдения, что позволит значительно повысить эффективность профилактики преступности, обеспечения общественного порядка и безопасности граждан. Основной причиной схода селей в Кыргызстане за последние 5 лет стали ливневые осадки, отметил директор гидрометеорологической службы при МЧС Даурбек Сакыев. По его словам, из-за дождей на малой территории за короткое время выпадает от 30 до 50 миллиметров осадков, а это становится причиной селевых потоков. Также сели могут возникать вследствие прорыва высокогорных ледниковых озер, которые наполняются ледниковыми водами, и интенсивного таяния снега.
1: По результатам обследований специалистов Министерства чрезвычайной ситуации в стране насчитывается более 3800 целеопасных участков различной степени опасности. Их количество существенно не меняется, поскольку это природные объекты, природные процессы. Однако ежегодно специалистами уточняются их параметры степени активности. Как я уже ранее сказал, ежегодно наши специалисты, специалисты Министерства чрезвычайной ситуации обследуют эти наиболее опасные участки, где именно отмечается увеличение их активности. Есть различные факторы, способствующие на сход селевых потоков, то есть влияющие на сход селевых потоков, это, во-первых, интенсивные ливневые осадки, интенсивное таяние снега, ледников, это все, ну и, конечно, это хозяйственная деятельность человека. То есть, если ранее в тех участках, где сейчас происходит сели, не было как жилых домов или каких-то построек, инфраструктуры, то сейчас все эти предгорные, горные зоны застроены, населенные пункты расширяются, соответственно, в этих зонах ранее не были предусмотрены какие-то защитные сооружения в виде селеотводных каналов, селехранилищ, и сейчас по этим участкам происходят селевые потоки, сходят селевые потоки. Ну и если говорить в целом о статистике, то потенциальному воздействию селевых процессов подвержены более 1200 населенных пунктов, и свыше 200 тысяч домохозяйств проживают в этих зонах.
0: Отмечу, что по данным директора гидрометеослужбы при МЧС, в последние 70 лет площадь оледенения Кыргызстана сократилась на 16% вследствие глобального изменения климата и антропогенного воздействия. Национальный банк Кыргызстана предупреждает граждан о распространении очередной мошеннической схемы. В социальных сетях и мессенджерах появились фейковые объявления с предложениями помощи в получении льготных кредитов. Национальный банк призывает граждан к бдительности и напоминает, что регулятор не выдает кредиты населению, не обслуживает физических лиц, не просит переводить денежные средства, не направляет служебные удостоверения сотрудников через мессенджеры. Граждан просят ни при каких обстоятельствах не переводить деньги незнакомым лицам и проверять всю информацию только в официальных источниках. Если вы стали жертвой мошенников, следует незамедлительно заблокировать банковскую карту и обратиться в правоохранительные органы. 27-28 июля в городе Чолпон-Ате пройдут Дни культуры Узбекистана. Об этом сообщают Минкультуры. В Кыргызстан прибудет творческая делегация Узбекистана, в состав которой войдут около 200 представителей искусства и культуры. Для жителей и гостей Сокольской области будут представлены концертные программы с участием известных артистов, музыкальных и танцевальных коллективов. В концертной программе примут участие известные деятели искусства, в том числе которых народные артисты Узбекистана Фарух Закиров, Озотбек Назарбеков, Камалиддин Уринбаев, Айгуль Надирова, Зулайхо Байхонова. Также перед зрителями выступят танцевальные ансамбли «Навбахор» и «Тумор», а концертную программу дополнит Государственный симфонический оркестр Узбекистана. В понедельник, 27 июля, умные счетчики произведут в столице дистанционное отключение более 5000 абонентов за дебиторскую задолженность. Во избежание неудобств бишкекское предприятие электрических сетей призывает абонентов своевременно оплатить счета за электроэнергию. Для удобства абонентов на сайте предприятия функционирует рубрика «Баланс абонента», с помощью которой бытовые и промышленные абоненты могут в любое время проверить состояние своего лицевого счета. Курсы валют по отношению к сому установлены Национальным банком страны на сегодня. $1 США 87 сомов 45 тыинов, 1 евро 99 сомов 54 тыина, 1 российский рубль 1 сом 11 тыинов, 1 казахский тенге 18 тыинов и 1 китайский юань 12 сомов 90 тыинов. И сейчас информация о погоде на... Днем на большей части территории Сокольской области, местами в Чуйской, Ошской, Баткенской, Нарынской областях кратковременные дожди, грозы. В Талаской, Джалабадской областях без осадка. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в Чуйской долине ночью плюс 15-20, днем плюс 31-36. В Талаской долине ночью плюс 13-18, днем плюс 28-33. В зоне земледелия Баткенской, Ошской, Джалабадской областей ночью плюс 18-23, днем плюс 32-33. 37. На Исыкуле ночью плюс 11-16, днем плюс 22-27. В зоне земледелия Нарынской области ночью плюс 7-12, днем плюс 23-28. В Бишкеке 26 июля возможен кратковременный дождь, гроза, ветер западный 4-9 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью плюс 18-20. Максимальная температура воздуха днем в Бишкеке плюс 35.

0: Здравствуйте, дорогие наши слушатели! В эфире Беренчи Радио, программа «Кыргызстан сегодня». У микрофона в студии Ирина Эгенбаева. Президент Садыр Жапаров в минувший четверг, 23 июля, принял министра иностранных дел Республики Беларусь Максима Рыженкова в Чолпон-Ате. Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества и дальнейшему расширению взаимодействия по всем ключевым направлениям. Глава государства подчеркнул наличие всех необходимых условий для дальнейшего укрепления двустороннего взаимодействия, включая высокий уровень политического диалога, прочную договорно-правовую базу и обоюдную приверженность реализации достигнутых договоренностей. Садыр Жапаров также выразил уверенность, что состоявшаяся встреча станет важным вкладом в укрепление партнерства двух стран, расширение взаимовыгодного сотрудничества и развитие доверительного политического диалога между Кыргызстаном и Беларусью.
1: Ваш визит рассматриваю как закономерное продолжение активного кыргызско-белорусского политического диалога, который в последние годы развивается последовательно и динамично. Мы с уважаемым Александром Григорьевичем едины в стремлении к дальнейшему укреплению кыргызско-белорусских отношений. Для этого имеются все необходимые условия, высокий уровень взаимного доверия, прочная договорно-правовая база и твердая политическая воля к реализации достигнутых договоренностей. Убежден, что сегодняшняя встреча станет важным вкладом в дальнейшее укрепление партнерства и доверительного политического диалога.
0: Отдельно была отмечена важность предстоящего участия президента Беларуси Александра Лукашенко в саммите ШОС и церемонии открытия шестых всемирных игр кочевников. Со своей стороны Максим Рыженков передал президенту Садыру Жапарову слова приветствия и добрые пожелания от президента Беларуси Александра Лукашенко. Он поздравил Кыргызстан с избранием в непостоянные члены Совета Безопасности ООН, выразив уверенность, что страна внесет весомый вклад в деятельность Совета.
2: Я сразу хочу поблагодарить вас в вашем лице всех представителей кыргызстанской стороны за высокий уровень гостеприимства и за радушие нам, дорогой кыргызской земле. На самом деле мы себя чувствуем здесь как дома. И с самых первых минут, как вот нас встретили в аэропорту, крепкие объятия наших коллег нас не отпускают. Вот. Мы с уважаемым Жээнбеком Алдакановичем уже не один раз встретились за это время, обсудили не только двустороннюю повестку дня. Я хотел бы передать вам самые теплые пожелания крепкого здоровья, хорошего настроения, реализации всех планов от нашего президента Александра Григорьевича Лукашенко. Еще раз заверить вас в его высокой политической воле и нацеленности на развитие подлинно дружественных, взаимовыгодных и на пользу наших народов отношений между нашими странами. Пользуясь случаем, я от имени белорусской стороны, от имени нашего народа поздравляю вас с великой победой, как мы считаем. Причем мы считаем это нашей общей победой. С избранием Кыргызстана в состав непостоянных членов Совета Безопасности ООН. Работа была проделана огромная. И то, что Кыргызстан на протяжении ближайших лет будет членом такого очень серьезного международного органа, говорит о том и высоком доверии, и о уважение к Кыргызстану на международной арене и, конечно же, к той активной роли, которую ваша страна играет сегодня в мире.
0: Особое внимание также было уделено вопросам дальнейшего развития торгово-экономического взаимодействия и реализации совместных проектов. В завершении встречи президент Садыр Жапаров и министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков подтвердили готовность к дальнейшему тесному взаимодействию и приверженность последовательной реализации достигнутых договоренностей. Первый официальный визит министра иностранных дел Беларуси Максима Рыженкова в Кыргызстан еще раз подтверждает намерение двух стран укреплять сотрудничество. Об этом заявил посол Кыргызстана в Беларуси Эрбол Султанбаев в рамках двусторонней встречи глав внешнеполитических ведомств Кыргызстана и Беларуси. По его словам, этот официальный визит является продолжением двусторонних встреч на высоком уровне, состоявшихся в текущем году. Напомню, в начале июня этого года состоялся первый официальный визит премьер-министра Белоруссии Александра Турчина в Кыргызстан. В ходе визита был достигнут ряд договоренностей по двусторонним соглашениям, в том числе в сфере торгово-экономического сотрудничества. Между компаниями Кыргызстана и Беларуси было подписано более 20 соглашений на общую сумму 500 миллионов долларов. Также был создан Кыргызско-Белорусский деловой совет. Кроме того, были рассмотрены актуальные вопросы сотрудничества в сферах сельского хозяйства, промышленности, образования и культурно-гуманитарного взаимодействия. Министры обменялись мнениями по общей повестке и обозначили дальнейшие планы на ближайшую перспективу, отметил Эрбол Султанбаев.
3: Официальный визит министра иностранных дел Беларуси в Кыргызстан. Стоит отметить, что это первый официальный визит. Это является еще одним подтверждением того, что стороны намерены укреплять двустороннее сотрудничество, и также это можно назвать логическим продолжением тех двусторонних визитов на высоком уровне, которые прошли в этом году. Вы, если хорошо помните, в начале июня текущего года состоялся также первый официальный визит премьер-министра Беларуси. Были достигнуты ряд двусторонних соглашений, в том числе и в сфере торгово-экономического сотрудничества. Было подписано более 20 контрактов между компаниями Кыргызстана и Беларуси на сумму 500 миллионов сомов. Был образован Кыргызско-Белорусский деловой совет. И вот на сегодняшней встрече наших уважаемых министров иностранных дел обсуждался, конечно же, ход реализации данных договоренностей. Кроме того, затронуты актуальные вопросы и в сферах сельского хозяйства, промышленности, образования, культурно-гуманитарного взаимодействия. По всему спектру нашей совместной повестки сегодня наши уважаемые министры иностранных дел, так сказать, сверили часы и наметили дальнейшие планы на ближайшую перспективу. Кыргызстан должен рассматривать те страны, с которым торгует на более чем 200 миллионов долларов США в год, как приоритетных торговых партнеров с Республикой Беларусь. В прошлом году мы в системе нашего взаимного товарооборота впервые преодолели отметку в 200 миллионов долларов, то есть наш товарооборот сложился в сумме 206,5 миллионов долларов США. Это по нашей статистике. А по статистике Республики Беларусь данный показатель сформировался вовсе на уровне 340 миллионов долларов США. Поэтому на сегодняшний день как в политическом отношении, так и в торгово-экономическом отношении Беларусь, конечно же, для нас является одним из самых приоритетных наших партнеров в нашей внешней политике. Помимо сельскохозяйственной техники, коммунальной техники, помимо продуктов питания и так далее, можем мы хорошие примеры совместной промышленной кооперации назвать. Это тоже сборочное производство по сборке лифтового оборудования, которое локализовано в городе Ош совместно с белорусским предприятием «Могилев Лифтмаш». Также в ближайшие месяцы в городе Бишкек намечен запуск первого сборочного предприятия по производству трансформаторного оборудования. У нас на сегодняшний день в Кыргызстане, как вы знаете, нету собственного завода по производству трансформаторов. И мы, наши предприниматели, совместно с белорусским заводом имени Козлова, они в ближайшие месяцы запускают в Бишкеке данное сборочное предприятие. Если мы говорим о экспорте кыргызской продукции, то с каждым годом данный показатель также увеличивается. Если мы берем период последних 3 лет, экспорт кыргызской продукции на рынок Беларуси вырос на 35%. В первую очередь это, конечно же, традиционно уже на протяжении многих лет, десятилетий даже можно сказать, это поставки радиаторов на знаменитые белорусские предприятия, такие как МАЗ, МТЗ, Гомсельмаш и другие, БелАЗ и другие крупные белорусские предприятия. Кроме того, в прошлом году и в этом году по итогам бизнес-форумов совместных, которые проходили, соответственно, в Минске и в Бишкеке, были заключены контракты на поставку кыргызстанской сельскохозяйственной продукции на белорусском рынке. То есть это ранние овощи и фрукты. Мы в силу своих климатических условий, конечно же, имеем возможности определенные виды сельскохозяйственной продукции поставлять в так сказать, в более приоритетное для белорусского потребителя время.
0: Кстати, напомним, что в начале июня сего года в Бишкеке на кыргызско-белорусском бизнес-форуме было подписано около 20 соглашений на 5 миллионов долларов. Мероприятие было организовано Торгово-промышленной палатой Кыргызстана. В состав белорусской делегации вошли руководство Белорусской торгово-промышленной палаты, представители почти 40 крупнейших компаний, работающих в различных отраслях экономики. Сообщалось, что достигнутые договоренности станут важным шагом в укреплении двустороннего экономического сотрудничества. Бизнес-форум и встреча предпринимателей двух стран дадут новый толчок развитию сотрудничества. Несомненно, Беларусь остается для Кыргызстана близким и хорошо знакомым партнером, с которым связывают многолетние исторические отношения и участие в Евразийском экономическом союзе. Кыргызстан и Беларусь должны довести объем взаимного товарооборота до 500 миллионов долларов к 2030 году. На форуме особо было отмечено, что Беларусь рассматривает Кыргызстан не только как рынок сбыта, но и как перспективную площадку для создания совместных производств с высокой добавленной стоимостью. Приоритеты взаимодействия закреплены в дорожных картах до 2027 и 2030 годов. Форум стал площадкой для обсуждения перспектив развития кыргызско-белорусского торгово-экономического сотрудничества, расширения кооперационных связей, реализации совместных инвестиционных проектов и проведения прямых переговоров между предпринимателями двух стран. У Кыргызстана и Беларуси значительный потенциал для расширения сотрудничества, отмечал глава Кабмина Адылбек Касымалиев на кыргызско-белорусском бизнес-форуме в Бишкеке. Он отметил, что страны имеют большие перспективы развития экономического взаимодействия. Кыргызстан обладает выгодным географическим положением, возможностями в сферах логистики, сельского хозяйства, легкой промышленности, энергетики и туризма. Беларусь, в свою очередь, представляет особый интерес благодаря развитой промышленной базе, достижениям в аграрном секторе, машиностроении, а также высокими компетенциями в области научного и производственного оборудования, отмечал Адылбек Касымалиев.
4: Рассмотрен весь комплекс вопросов. Особое внимание уделено торгово-экономическому блоку, промышленной кооперации, межрегиональным связям, туризму, а также культурно-гуманитарному взаимодействию. Кыргызская сторона подтверждает готовность к совместной работе по всем направлениям двухсторонней повестки дня. Наша главная задача – это обеспечить, чтобы активный диалог и дружественные отношения между нашими странами трансформировались в конкретные экономические проекты, новые деловые связи и ощутимые результаты для граждан Кыргызстана и Беларуси. Уверен, что у наших стран имеется все необходимые предпосылки и значительный потенциал для дальнейшей активизации двусторонних отношений и вывода их на качественно новый уровень. Отрадно отметить, что за последние годы наблюдается существенный рост взаимной торговли. За период с 2020 по 2025 год товарооборот Кыргызстана с Беларусью увеличился в 4,5 раза с 46 миллионов долларов США до 206 миллионов долларов США. В прошлом году мы поставили перед собой амбициозную, но достижимую задачу довести взаимную торговлю до 500 миллионов долларов США в течение ближайших 5 лет. Сегодня можно сказать, что мы движемся к этой цели планомерно и последовательно. Важно не только наращивать объемы торговли, но и расширять ее структуру, создавать новые производственные цепочки и выходить на более глубокий уровень экономической кооперации. Одним из ключевых и наиболее перспективных направлений остается промышленная кооперация. Белорусская сельскохозяйственная техника по праву пользуется в Кыргызской республике высоким доверием. Мы видим хорошие перспективы для расширения поставок, создания совместных производств, локализации отдельных производственных процессов, развития сервисной базы и подготовки квалифицированных специалистов. Это наглядный пример того, как практическая промышленная кооперация может приносить реальный результат и создавать основу для новых совместных проектов. Особую значимость имел состоявшийся в ходе визита Кыргызско-белорусский бизнес-форум. Он стал важной площадкой для прямого диалога между деловыми кругами двух стран, установления новых контактов, обсуждения перспективных проектов и выработки конкретных инициатив в сфере торговли, промышленности, инвестиций и услуг. Мы также обсудили дальнейшее наращивание взаимодействия в туристической и культурно-гуманитарной сферах. Последние годы сотрудничество в области культуры и искусства наполнено содержательными мероприятиями, среди которых особое место занимают Дни культуры. Ожидаем проведения Дней культуры Республики Беларусь в Кыргызской Республике в 2027 году. Кыргызская сторона будет рада участию национальной делегации Республики Беларусь в 6-х Всемирных играх кочевников, проведение которых запланировано на сентябрь 2026 года. Уверен, что участие белорусских друзей придаст этому международному событию дополнительную яркость и будет способствовать дальнейшему сближению наших народов. Одним из перспективных направлений также является развитие туризма. Кыргызстан заинтересован в привлечении белорусских туристов и готов продвигать нашу страну как привлекательное направление для оздоровительного отдыха и горного туризма. Важное место двухсторонней повестки занимает межрегиональное сотрудничество. Оно имеет большой потенциал и позволяет выстраивать прямые практические связи между регионами, городами, предприятиями и образовательными учреждениями. Осенью этого года планируем провести форум регионов Кыргызстана и Беларуси. Рассчитываем, что эта площадка позволит наполнить межрегиональное взаимодействие конкретными проектами и расширить географию сотрудничества между территориями двух стран. По итогам визита подписано 12 документов, касающихся признания водительских удостоверений, расширения сотрудничества в сфере труда и социального обеспечения, развития межрегионального взаимодействия, а также укрепления связи между вузами и учреждениями культуры двух стран. Особо хотел бы отметить подписание соглашения о создании Кыргызско-Белорусского делового совета. Рассчитываем, что этот механизм станет действенным инструментом для бизнеса, будет способствовать продвижению совместных проектов, устранению практических барьеров и расширению прямых контактов между предпринимателями Кыргызстана и Беларуси. Можно с уверенностью отметить, что кыргызско-белорусское сотрудничество развивается последовательно, предметно и с ориентацией на конкретный результат. Мы намерены и дальше укреплять диалог, расширять экономическое партнерство и наполнять двухстороннюю повестку практическими инициативами. В завершение вновь выражаю белорусским друзьям искреннюю признательность за плодотворные переговоры, конструктивный настрой и готовность к совместной работе. Кыргызстан открыт дальнейшему развитию всестороннего кыргызско-белорусского сотрудничества во имя благополучия наших стран и народов.
0: Глава Кабмина также отметил, что главным условием запуска успешных и устойчивых производственных проектов является доверие между партнерами, которое служит основой долгосрочного сотрудничества и привлечения инвестиций. Мы видим большие перспективы в объединении этих возможностей для создания взаимовыгодных проектов и укрепления экономических связей между нашими странами. Уважаемые радиослушатели, напомню, что в эфире Беренче Радио программа «Кыргызстан сегодня». Президент Садыр Жапаров в минувшую пятницу 24 июля в Чолпон-Ате и Сокольской области встретился с министрами иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Глава государства в своем приветственном слове отметил, что председательство Кыргызстана проходит в юбилейный год 25-летия создания ШОС, подчеркнув значимость организации как площадки для равноправного диалога и совместного поиска решений. Терроризм, экстремизм, незаконный оборот наркотиков и транснациональная организованная преступность также быстро приспосабливаются к новым условиям. Все это говорит об одном – безопасность сегодня имеет политическое, экономическое, технологическое, экологическое и гуманитарное измерения. Ни одно государство не способно справиться с таким комплексом вызова в одиночку, поэтому ШОС должна и далее укрепляться как пространство совместной ответственности и согласованных действий, подчеркнул президент.
5: Рад приветствовать вас в Чолпан-Ате на берегу нашей жемчужины озера Иссык-Куль. Весьма рад возможности встретиться с вами в период, когда наша страна выполняет ответственную миссию председательства в Шанхайской организации сотрудничества. Председательство Кыргызской республики проходит в знаковый и во многом исторический период, в год 25-летия со дня создания нашей организации. За четверть века ШОС прошла большой путь. Она стала важной частью современной системы международного взаимодействия, площадкой, где государства с разным потенциалом, историческим опытом и национальными интересами могут вести равноправный диалог и находить общие решения. Для Кыргызской республики, как одного из государств, основателей ШОС и страны, председательствующей в организации в юбилейный год, это большая честь и высокая ответственность. Этот важный этап мы проводим под девизом «25 лет ШОС. Вместе к устойчивому миру, развитию и процветанию», отражая в нем наши общие стремления к укреплению доверия, единству и поступательному развитию. Сегодня этот подход приобретает особое значение. Мир переживает период глубоких изменений. Международные противоречия отражаются на экономике, торговле, энергетической и продовольственной безопасности, затрагивая жизнь миллионов людей. Терроризм, экстремизм, незаконный оборот наркотиков и транснациональная организованная преступность также быстро приспосабливаются к новым условиям. Все это говорит об одном. Безопасность сегодня имеет политическое, экономическое, технологическое, экологическое и гуманитарное измерения. Ни одно государство не способно справиться с таким комплексом вызовов в одиночку. Поэтому ШОС должна и далее укрепляться как пространство совместной ответственности и согласованных действий. Уверен, что создаваемый универсальный центр по противодействию вызовам и угрозам безопасности на базе региональной антитеррористической структуры, включающего Центр по противодействию транснациональной организованной преступности, расположенный в городе Бишкек, является значимым вкладом Кыргызстана в поддержание мира и безопасности, укрепление доверия и развитие взаимовыгодного сотрудничества в регионе. Считаю важным ускорить работу в данном направлении.
0: Отдельное внимание Садыр Джапаров уделил роли международного права и Организации Объединенных Наций, отметив, что избрание Кыргызстана непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2027-2028 годы является высокой ответственностью. Вместе с этим глава государства выразил уверенность, что у глав МИД ШОС будет возможность предметно обсудить ключевые вопросы политического взаимодействия, безопасности и практического экономического сотрудничества, а также создать необходимую основу для успешного проведения заседания Совета глав государств Бишкеке. Важно, чтобы по итогам Бишкекского саммита мы имели четкие ориентиры развития нашей организации на будущие годы. За 25 лет наша организация накопила значительный опыт, подчеркнул Садыр Джапаров. Президент также акцентировал внимание на необходимости расширения торгово-экономического сотрудничества, развития транспортных маршрутов, реализации совместных инвестиционных проектов и укрепления взаимодействия между государствами ШОС.
5: В условиях нарастающей международной напряженности особую ценность приобретает доверие. Кыргызская республика последовательно выступает за соблюдение международного права и принципов Устава Организации Объединенных Наций. Мы поддерживаем центральную координирующую роль Организации Объединенных Наций в решении вопросов мира, безопасности и устойчивого развития. Кыргызстан впервые избран непостоянным членом Совета Безопасности Организации Объединенных Наций на 2027-2028 годы. Мы рассматриваем оказанное нашей стране доверие как особую ответственность и намерены содействовать предотвращению конфликтов, мирному урегулированию разногласий, укреплению международного диалога. Эти принципы близки и самой природе Шанхайской организации сотрудничества. ШОС создавалась как объединение, основанное на уважении суверенитета, равноправии, консенсусе и отказе от конфронтационной логики. В этом заключается ее особая ценность. Опыт нашей организации показывает, что равноправный диалог позволяет находить взаимоприемлемые решения и согласовывать подходы по вопросам, представляющим общий интерес. На фоне соблюдения доверия в международных отношениях организация должна сохранять способность объединять государства, даже если их подходы к отдельным вопросам не всегда полностью совпадают. Различия между нами естественны. Важно, чтобы они не мешали нам вместе противостоять общим угрозам, развивать экономические связи и находить решения, отвечающие долгосрочным интересам наших народов. Государства ШОС обладают значительным экономическим, природным, транспортным и человеческим потенциалом. Наша общая задача – использовать его более эффективно и в интересах народов наших стран. Для этого важно активно развивать торгово-экономические связи, поддерживать совместные инвестиционные проекты, расширять транспортные маршруты и укреплять практическое взаимодействие между нашими странами. Сегодняшнее заседание – важный этап подготовки к предстоящему саммиту. Уверен, у вас будет возможность предметно обсудить ключевые вопросы политического взаимодействия, безопасности и практического экономического сотрудничества, а также создать необходимую основу для успешного проведения заседания Совета глав государств в Бишкеке. Важно, чтобы по итогам Бишкекского саммита мы имели четкие ориентиры развития нашей организации на будущие годы. За 25 лет наша организация накопила значительный опыт. Теперь важно превратить этот опыт в новые практические результаты в сфере безопасности, экономики, транспорта, цифрового развития, гуманитарного взаимодействия и устойчивого развития. Убежден, что ШОС и дальше будет оставаться важным фактором стабильности, доверия и развития на нашем общем пространстве.
0: В свою очередь, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров отметил важность председательства Кыргызстана в Шанхайской организации сотрудничества, приоритеты организации и совместных действий.
6: Внешнеполитическое взаимодействие, искусственный интеллект, энергетика, образование – это все актуальнейшие темы. И, как я понимаю, на экспертном уровне, на уровне министров есть интерес к тому, чтобы по каждой из этих тем были выработаны тоже тематические заявления глав государств и правительств. Сегодня мы также подробно поговорим по международной проблематике, уделим приоритетное внимание вопросам обеспечения безопасности и стабильности в регионе Шанхайской организации. Конечно, в поле зрения остаются ситуация вокруг Ирана и в целом на Ближнем Востоке, положение дел в Афганистане, который на данный момент является государством наблюдателем. Переход от наблюдателей и партнеров по диалогу к единой категории партнер – это тоже очень важное решение. Так что здесь, наверное, придется тоже употребить дипломатическое искусство, чтобы не получилось здесь каких-то сюрпризов. Важно подтвердить общий настрой и далее укреплять вклад ШОС в формирование многополярного миропорядка при центральной, как вы сказали, координирующей роли ООН, одной из опор которого является система, формируемая система равной и неделимой безопасности в Евразии при ведущей роли Шанхайской организации. Пользуясь случаем, хотел бы еще раз поздравить киргизских друзей с избранием в Совет Безопасности ООН на 2007-2028 годы. Это тоже проявление, пример эффективности скоординированных действий, в том числе государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. И, конечно, это позволит более эффективно на международной арене презентовать деятельность ШОС и перспективы ее работы. Мы заинтересованы в том, чтобы использовать накопленный потенциал, открывающиеся возможности для развития всестороннего взаимодействия в рамках организации. И у меня нет никаких сомнений, что заседание Совета глав государств и встречи в формате ШОС плюс станут кульминацией председательства Киргизии, откроют новый этап эволюции и придадут дополнительную динамику и качество общим усилиям по решению стоящих перед организацией задач.
0: Итак, в конце августа 2026 года в Бишкеке пройдет юбилейный саммит Шанхайской организации сотрудничества. В этом году саммит совпадает с 25-летним юбилеем ШОС. К своему 25-летнему рубежу ШОС прошла путь от объединения 6 государств-членов до крупнейшей трансрегиональной организации в мире. Голос ШОС с каждым годом все более убедительно звучит на международной арене, обретая черты системной модели межгосударственного партнерства в глобальном измерении. Если коснуться предыстории, то после распада СССР Кыргызстан столкнулся с важной задачей. Надо было решить вопрос границ с большим восточным соседом – Китаем. Тот же вызов стоял и перед другими постсоветскими странами. В итоге Россия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Китай начали долгие переговоры о том, как сохранить спокойствие на протяженных границах. В 1996 году представители 5 стран Шанхая решили вместе противостоять угрозам терроризма, экстремизма и наркотрафика. И в 2001 году к работе присоединился Узбекистан. Так появилась Шанхайская организация сотрудничества, рассказывает директор Института мировой политики Кыргызстан Шарадил Бактыгулов.
7: Когда мы говорим о Шанхайской организации сотрудничества, естественно, возникает вопрос, откуда растут ноги? Ну, а ноги растут, в принципе, от договоренностей между Советским Союзом и Китайской Народной Республикой о усилении мер доверия вдоль советско-китайской государственной границы. А сам распуск СССР привел к тому, что эти переговоры были прерваны. Кстати, я здесь хотел бы сделать немножко лирическое отступление. Все это состоялось, подобные переговоры состоялись благодаря визиту тогда первого и единственного президента Советского Союза Горбачева в Китай и его встрече с председателем Дэн Сяопином. Но в составе той делегации был наш выдающийся земляк Айтматов Чингис Торикулович. Ну и, соответственно, сейчас, конечно, изучают эти вопросы. Считаем, что и наш великий земляк внес свой вклад в укрепление мира доверия. То есть речь шла об отводе вооруженных сил обеих стран от границы, о сокращении советских воинских контингентов вокруг границы с Китаем и так далее. А в ответ Китай, в принципе, согласился признать линию государственной границы, как оно было зафиксировано на тот момент между СССР и КНР. Потом, естественно, после самороспуска СССР начался вопрос уже переговоры по линии госграницы. Это Россия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан с одной стороны и Китай с другой стороны. После того, как они успешно были завершены, вот как раз-таки возникла вот эта идея, новый дух, да, усиление мер доверия. То есть страны стали больше доверять друг другу. Появилась новая реальность, новая геополитическая реальность с распадом СССР. И, соответственно, возникла вот эта идея создания Шанхайской организации сотрудничества, куда, конечно, присоединился Узбекистан. И вот это как раз-таки вот та предыстория, которая была. Угу. И потом, естественно, если мы смотрим дальше в историю, да, подписи были поставлены, но еще занял год до того, как был принят устав, были оформлены институционально секретариат и так далее, и так далее, и так далее. И по каждому направлению мы видим, как делится на в целом три этапа основных идут. Да? То есть институционализация, потом создание нормативно-договорной базы в каждой из направлений деятельности. И, например, если мы берем с точки зрения экономики, многие считают, что вот там сначала было создано там с точки зрения безопасности, а потом на экономику. Это неправда. Угу. В уставе организации с самых первых дней зафиксировано экономическое сотрудничество, взаимовыгодное экономическое сотрудничество. И она только развивалась каждым годом, наращивалась. Это вот деловой клуб ШОС. Это сегодня энергетический клуб ШОС. Кстати, вот энергетический клуб ШОС, он объединяет в себе, например, не государственных акторов. Там в основном бизнес. И есть отдельно еще совещание министров энергетики и так далее, и так далее, и так далее. То есть на сегодняшний день в шутку говорим, что ШОС – это маленький ООН. Да? Но он, ШОС не подменяет ООН. Я скажу, что ООН, например, когда создавался, он же создался как платформа, равная платформа для всех государств. Но раньше, когда он был создан, это еще работало. Там было около 5 десятков государств. Сейчас 193. И 25 лет назад тоже было 193, ну, 198 сейчас, да? Вот. И, соответственно, когда мы смотрим на ШОС, Например, в уставе ООН написано, что ООН поддерживает создание региональных организаций, которые реализуют цели, задачи определенной ООН. И вот ШОС как раз-таки является продолжателем дела ООН, но на региональном уровне. Поэтому ШОС, он не противопоставляется, он не противопоставляет никакой другой организации, он дополняет. И в ООН, понимаете, первую скрипку играют все-таки западные страны, да? Страны глобального севера, и они решают свои собственные проблемы. Голоса стран глобального юга, куда относятся страны Центральной Азии, Кыргызстан в том числе, их слышат, но их, они неслышимы. Вот. Что-то там говорят, но во внимание не принимаются. Вот. И вот это большая проблема. И чтобы вот эти голоса были услышаны, а это же не просто голоса, это озвучиваются наши проблемы. Озвучивается видение, как мы можем решать эти проблемы. И когда мы в меньшинстве, а там же все-таки вопросы принимаются большинством голосов, то они остаются нерешенными. Поэтому ШОС, как региональная организация, почему она считается эффективной? Она решает наши проблемы на нашем региональном уровне. Вне зависимости от размера страны, вне зависимости от размера экономики, от размера населения и так далее. Все вопросы решаются путем консенсуса, и это означает, что, например, голос Кыргызстана равен голосу Большой Индии или Китая. Uh-huh. Вот. И, соответственно, если какие-то поднимаемые вопросы не соответствуют национальным интересам Кыргызской Республики, то страна, в принципе, может воспользоваться своим правом, может просто не поддерживать, не обязательно выступать против. Да? Если она воздерживается, значит, один из членов не поддержал, соответственно, консенсус не достигнут. Потому что в международных организациях сказать какой-либо стране нет какому-либо вопросу, это означает сказать нет той проблемы, которая существует в стране. Поэтому ШОС, она в этом отношении иногда считается не очень эффективной, но она эффективна с точки зрения принятия решений, которые соответствуют национальным интересам каждой страны. Если не соответствует интересам каждой страны, то есть возможность эти вопросы, проблемы решить на двусторонней основе. Да? Например, вот есть вопросы, которые Индия иногда блокирует или Пакистан блокирует. Но если это соответствует нашим интересам и интересам, например, стран Центральной Азии, то мы можем решать эти вопросы. Кстати говоря, Центральной Азии надо отметить, что 5 лет подряд Центральная Азия принимается статус как ядро Шанхайской организации сотрудничества. Тем самым подчеркивается важность стран Центральной Азии в создании самой ШОС. Поэтому ШОС – это живой организм. Он находится в постоянном развитии.
0: Путь, пройденный Шанхайской организацией сотрудничества почти за 2,5 десятилетия, убедительно подтверждает политическую мудрость и правильность принципов, положенных в основу этого интеграционного объединения. Организация превратилась в крупнейшее трансрегиональное объединение, играющее

0: Уважаемые радиослушатели, предлагаем вашему вниманию повтор выпуска программы «Диалог со временем».
1: Вы слушаете Беренчи Радио, в эфире программа «Диалог со временем». У микрофона Канат Султакеев. В наших выпусках мы рассказываем о событиях, происходивших в Кыргызстане, о судьбах людей, о традициях и смыслах, которые передаются из поколения в поколение. Это страницы прошлого, которые помогают понять, как формировалась история, какие ценности сохранялись и почему они остаются важными сегодня. Диалог со временем – это разговор о том, что связывает нас с прошлым, потому что оно не исчезает бесследно. Оно живет в культуре, в памяти и в тех днях, которые мы продолжаем отмечать. Сегодня история праздника, который появился задолго до современных государств и прошел через тысячелетия. История Нуруза. История Наурузу уходит в глубокую древность, более чем на 3000 лет назад. Его происхождение связано с древними цивилизациями Ирана и Средней Азии. Праздник приурочен к дню весеннего равноденствия, моменту, когда день и ночь становятся равными. В древности этот день воспринимался как начало нового года и нового природного цикла. Для земледельческих и кочевых народов это было время обновления, пробуждения земли, начала полевых работ и нового хозяйственного периода. Историки связывают Ноуруз с традициями древнеиранской культуры и зороастризма, одной из древнейших религий мира. В ее основе лежала идея борьбы света и тьмы, добра и зла. Весеннее равноденствие символизировало победу света, а значит, начало новой жизни. Считается, что уже в эпоху Ахеменидской державы, более 2500 лет назад, Ноуруз отмечался как государственный праздник. Персеполе, столица Древней Персии, Жители принимали делегации, приносили дары, а сам праздник становился символом единства и обновления государства. С распространением народов на территории Центральной Азии традиции Ноуруза постепенно адаптировались к местной культуре. У тюркских народов, включая кыргызов, он стал неотъемлемой частью кочевой жизни. Здесь он приобрел особый смысл не только как природный рубеж, но и как начало нового жизненного этапа после зимовки. Весна значит начало движения, перекочевку, обновление хозяйства. Именно поэтому Ноуруз воспринимался как время надежды и новых возможностей. С праздником были связаны определенные обряды. Люди очищали дома, обновляли одежду, старались завершить все старые дела. Считалось, что в Новый год нельзя входить с долгами, обидами и нерешенными вопросами. Особое значение имела пища. Готовили блюда, символизирующие достаток и изобилие. Одним из главных становился сюмюлёк – блюдо из пророщенной пшеницы, которое символизирует жизнь и рост. Сам процесс приготовления был коллективным и объединял людей. Сегодня Ноуруз отмечается широко и официально, однако его смысл остается глубоко личным для каждого.

0: О значении этого праздника рассказывает заслуженный деятель культуры Кыргызстана Манасчи Таланталы Бакчиев.
1: Этот праздник даже не религиозный и относится не только к одному какому-то отдельному народу или региону. Это, во-первых, день весеннего равноденствия. Это время, когда начинается весна. Это день, когда наступает новолуние. И с учетом всего этого, это говорит о том, что это вот древние народные знания, которые копились веками, тысячелетиями, они вылились в то, что мы сейчас имеем. Я думаю, действительно, Новый год, потому что сейчас уже этот праздник, этот день отмечают не только центральноазиатские народы или персидские народы. Этот день отмечают и всегда отмечали во все времена и другие тюрко-монголоязычные народы, народы Сибири. Насколько я знаю, вот в этот день как раз и алтайский народ, и хакасский народ, и шорский народ, тувинцы, они отмечают этот день. День как Новый год, наступление настоящего Нового года. Это вот день, я считаю, астрологический, не календарный, а астрологический, ментальный, может быть, даже так будет правильно, когда наступает новый этап, может быть, в году.
0: С приходом ислама традиции Ноуруза не исчезли, а трансформировались. Несмотря на религиозные изменения, праздник сохранил свое культурное значение и продолжал отмечаться как народный. Однако в 20 веке ситуация изменилась. В советский период Ноуруз оказался под запретом, поскольку считался пережитком прошлого. Тем не менее, в семьях традиции продолжали сохраняться. Тихо, без официальных празднований, но с тем же смыслом. Возрождение Ноуруза началось в конце 1980-х годов. С ослаблением идеологического контроля интерес к национальным традициям начал возвращаться, говорит заслуженный деятель культуры Кыргызстана Манасчи Таланталы Бакчиев.
1: На сегодняшний день у нас в Кыргызстане, я считаю, что отмечают на высоком уровне. Конечно, в советское время этот праздник он не отмечался даже в кругу семьи. Но я вот не помню, чтобы этот день мы отмечали в семье. В детстве нет, этого не было. Вот это уже после времен приобретения независимости этот день приходит нам как день Нового года или Нового дня. Сейчас же мы этот день отмечаем как национальный праздник, как праздник, присущий только кыргызскому народу. Ну, или древнекыргызский праздник. Вот. А на самом деле это, я думаю, что большая часть народов Евразии отмечает этот день. Вот. И, как всегда, и в предыдущие годы мы накрываем стол, великий дастархан, как говорится. Вот. Приглашаем родственников. Этот день еще считается днем прощения, днем, когда нужно загадывать желания, и считается днем семейным, всенародным. Ну, я хотел бы пожелать, чтобы этот день стал началом наших новых преобразований, началом нашего процветания, нашего народа, страны, и не только нашего народа, и всего человечества. Сейчас непростые времена в мире. Очень много войн, региональных войн. Вот. И хотелось бы в первую очередь пожелать нам мира, спокойствия и согласия.
0: После обретения независимости Кыргызстана праздник получил официальный статус и стал государственным. Сегодня Ноуруз остается не просто праздником, а важной частью культурной традиции, которая объединяет людей и поколения. Он сохраняет в себе смыслы, прошедшие из глубины веков, уважение к прошлому, стремление к обновлению и ценность единства. С течением времени меняются формы празднования, появляются новые элементы, но его основа остается неизменной. Это день, который напоминает о цикличности жизни, о связи человека с природой и с обществом. Для кого-то Ноурус – это семейный праздник, для кого-то – возможность встретиться с близкими, а для кого-то – повод задуматься о новом этапе в жизни. Но в любом случае он остается точкой, где пересекаются прошлое и настоящее. Именно в таких традициях особенно ясно прослеживается связь времен, то, о чем мы говорим в программе «Диалог со временем». Это диалог, в котором нет границ между эпохами, где опыт прошлых поколений становится частью сегодняшнего дня, где традиции продолжают жить не только в памяти, но и в повседневной жизни. И пока эти смыслы сохраняются, пока они передаются дальше, этот диалог продолжается. Программу подготовил и провел Канат Султакеев.
2: Уважаемые радиослушатели, это был повтор программы «Диалог со временем».
3: Өлкөгө кызмат кылуу өрнөктүү иштин белгиси. Каруусун казып, канын азык кылар эр киши. Жалпыга жарыгын чачуу нарктуунун иши. Уңгу жол улут жүгүн аркалоонун айкын жолу.
4: Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз.
5: Бишкекте саат 15.

0: Деятельность бизнеса в Кыргызской республике выходит на новый уровень благодаря упрощению процедур и ускорению выдачи документов через систему единого окна, реализуемую госпредприятием «Центр единого окна» в соответствии с рекомендациями номер 33-35 ЕКОН. Ранее процессы были перегружены ручной работой. Проверка документов и анализ данных госорганами занимали до 14 рабочих дней, а в некоторых случаях и до месяца. В 2025 году выдано 16 314 разрешительных документов. По всем позициям. В частности, выдано 2280 лицензий и 14006 разъяснений по товарам экспортного контроля и единого перечня ЕАЭС. Это приводило к задержкам в рассмотрении заявлений необходимости неоднократного обращения в госорганы. В рамках 100-дневной программы правительственные акселераторы по поручению председателя Кабинета министров Адылбека Касымалиева и под координацией администрации президента была проведена комплексная работа с участием профильных госорганов для анализа и оптимизации процессов. Специалисты изучили действующие бизнес-процессы, выявили участки, требующие оптимизации, и модернизировали модель обработки заявок.
1: Раньше оформление дополнительных документов занимало много времени. Нужно было собирать многочисленное количество бумажных документов, ходить по разным ведомствам и ждать ответа. Сейчас с системой единого окна все стало намного проще. Заявку можно подать один раз онлайн, и не нужно несколько раз обращаться и ходить в госорганы. Все этапы видны в системе, и необходимые документы можно получить максимум до 3 дней. В целом процесс стал быстрее и понятнее, и это действительно облегчает работу экспертных органов и помогает быстрее вести бизнес участников внешнеэкономической деятельности. Сокращаются задержки на границе и складе временного хранения.
2: С улучшением системы единого окна работать стало проще и быстрее. Подготовка и рассмотрение документов теперь занимает меньше времени, а сами процессы стали более упорядоченными и понятными. Значительно сократился объем ручной работы, снизилась вероятность ошибок. Это позволяет нам быть более эффективными, быстрее обрабатывать заявки и оперативно принимать решения. В целом работа стала более системной и оптимизированной.
3: Если честно, стало намного проще. Раньше приходилось тратить много времени на бумажную работу, ездить по разным инстанциям и ждать, пока все согласуют. Сейчас все делается онлайн, быстро и без лишней суеты. Зашел в систему, подал заявку, прикрепил документы и просто отслеживаешь процесс. Сразу видно, на каком этапе все находится, и не нужно никому звонить или уточнять. В итоге экономится много времени, и можно спокойно вести бизнес и не бегать с документами. Ускоряются сроки выполнения контрактов.
0: Сегодня заявка подается в электронном формате через систему «Единое окно». В зависимости от категории она направляется в соответствующее ведомство для рассмотрения. При необходимости формируются субзаявки, которые рассматриваются параллельно. Это исключает повторное обращение и ускоряет процесс. В исключительных случаях заявка направляется в Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики для дополнительного анализа. Для ускорения процесса выдачи некоторых разрешительных документов используется модуль искусственного интеллекта, который анализирует характеристики товара и формирует рекомендации.
4: С запуском платформы AI TradeKG работать стало намного удобнее. Вся необходимая информация по контрольным спискам и товарам теперь доступна в одном месте. Интеллектуальный поиск помогает быстрее находить нужные позиции и принимать более обоснованные решения. Это значительно упрощает работу и повышает эффективность анализа.
0: При этом окончательное решение всегда принимает специалист. Система выступает в качестве вспомогательного инструмента. После рассмотрения формируются итоговые документы, разъяснения, идентификационные и экспертные заключения.
5: С внедрением механизмов системы единого окна и оптимизацией процедур взаимодействия с государственными органами значительно сократились сроки таможенного оформления товаров. Электронный обмен данными и ускорение выдачи разрешительных документов позволяет таможенным органам оперативно проводить необходимые таможенные операции в местах таможенного оформления.
0: Документы подписываются электронной цифровой подписью и автоматически направляются заявителю. Все этапы обработки прозрачны. Заявитель может отслеживать статус своей заявки в режиме реального времени. Для госорганов дополнительно внедрена цифровая платформа, обеспечивающая удобный доступ к справочникам и интеллектуальный поиск по товарам.
6: Основная задача системы единого окна – обеспечить удобное и прозрачное взаимодействие бизнеса и государственных органов. Мы стремимся к максимальной автоматизации процессов при сохранении контроля со стороны специалистов. Внедрение цифровых решений позволяет сократить сроки обработки заявок и повысить качество предоставляемых услуг государственными органами.
0: В результате сокращены сроки выдачи разъяснений, идентификационных и экспертных заключений от 14 до 3 рабочих дней для участников внешнеэкономической деятельности. Сравнение показателей за 2 недели до запуска и 2 недели после запуска системы в тестовом режиме по выдаче разъяснений одним государственным органам демонстрирует существенное повышение эффективности. В результате проведенных мероприятий средний срок выдачи документов сократился более чем в 2 раза. Доля документов, выдаваемых в течение 1-2 дней, увеличилась 30% до 80%.
6: Наша цель – формирование цифровой экосистемы для развития внешнеэкономической деятельности и инвестиций.
0: Упрощение и ускорение выдачи документов через единое окно формирует новый стандарт государственных услуг – быстрый, прозрачный и ориентированный на бизнес. Ускорение процедур таможенного оформления способствует формированию страны в качестве регионального хаба к 2030 году.
7: Открытое акционерное общество «Тундук» совместно с Министерством труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики сообщает. С 1 июля 2026 года начнется прием заявлений на пособие «Балаырсы». Раньше, чтобы оформить пособие, нужно было собирать справки из государственных органов и ездить в органы социальной защиты. Теперь все это в прошлом. Через мобильное приложение «Тундук» заявление можно подать за пару минут, не выходя из дома. Если вы еще не авторизованы в Тундук, нажмите «Войти». Введите персональный идентификационный номер, серию и номер паспорта, электронную почту и номер телефона. Добавьте фотографию. Затем войдите в личный кабинет. После авторизации перейдите в раздел «Услуги», выберите «Соцвыплаты» и услугу «Балаырсы». Ознакомьтесь с описанием и условиями назначения пособия, после чего дайте согласие на обработку персональных данных, нажав «Да». Введите серию и номер паспорта, номер телефона, и система автоматически загрузит нужные данные из баз государственных органов. Имена детей, на которых возможно назначение пособия, адрес фактического проживания, а также перечень банков с открытыми счетами. Обратите внимание, отображаются только банки, подключенные к единой системе взаиморасчетов и национальной платежной системе L-Card. Нажмите «Подать заявку» и введите разовый код из SMS или электронной почты. Заявка подана, система автоматически рассчитает сумму. Статус можно отслеживать в разделе «История полученных услуг». Главное условие для назначения пособия «Балаырсы» – совместное проживание родителя и ребенка. Если адресные данные окажутся неактуальными, приложение «Тундук» предложит обратиться в МТУ или «Айлукмэты» для обновления адреса в системе «Санарипаймак». Пособие перечисляется на банковский счет в выбранном заявителем банке, начиная со следующего месяца после подачи заявления, и выплачивается до достижения ребенком 3 лет. Размер пособия – не менее 1200 сомов. Для жителей высокогорных, труднодоступных и приграничных местностей с особым статусом применяются установленные коэффициенты доплат. Подать заявку через приложение «Тундук» могут только граждане Кыргызской Республики с паспортом. Доверенные лица, усыновители, опекуны, а также лица со статусом «Кайрылман» могут обратиться в территориальное управление Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики. Для этого необходимы следующие документы. Первое. Копия паспорта родителя с указанием персонального идентификационного номера, либо удостоверение «Кайрылмана». Второе. Копия свидетельства о рождении ребенка или детей с указанием персонального идентификационного номера. Третье. Сведения о регистрации по месту жительства или пребывания, подтверждающие постоянное проживание в населенном пункте, расположенном в высокогорных и отдаленных труднодоступных зонах, на отдельных приграничных территориях, имеющих особый статус. Четвертое. Паспорт Кыргызской Республики, оформленный на ребенка, либо справка о принадлежности к гражданству Кыргызской Республики в случаях, когда за ежемесячным пособием Балаырсы обращаются граждане Кыргызской Республики с детьми, имеющими свидетельства иностранных государств. При подаче заявления доверенным лицом либо законным представителем необходимы следующие документы. Первое. Паспорт. Второе. Доверенность, оформленная в порядке, установленном гражданским законодательством. Третье. Решение суда о назначении ребенку законного представителя. С 1 июля 2026 года гражданам Кыргызской Республики в мобильном приложении «Тындук» станут доступны раздел «Социальные выплаты» и услуга «Бала-РСЭ». По вопросам пособия «Бала-РСЭ» вы можете обратиться на телефон доверия для детей 111, а также по номерам контакт-центра «Тындук».
8: Улуттук телерадиоберүү корпорациясы менен Түркия радио телеберүү мекемесинин кызматташуусунун алкагында күн сайын саат 15:30 Түркия үнү радиосу биринчи радионун толкунунда.
9: Анкарада саат 12:30, Бишкек вактысы боюнча саат 15:30. Түркия радио телеберүү мекемеси ТРТ'нин кыргызча берүүлөрүн угуп жатасыздар. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден уга аласыздар. Ал эми Түрксат 3А, Түрксат 4А, Хатбёрд, Galaxy 19 спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видео баяндар менен 3W.TRT.NET.TRT таякча кыргыз дарегибиз боюнча интернеттен таанышсаңыздар болот.
10: Бурасы Түркиянын Сеси Радиосу.
11: This is the voice of Turkey.
12: Hier ist die Stimme Türkiyes.
13: Ici TRT Radio, la voix de Turquie.
14: Инжа Анкара Радио Седайе Туркия.
15: Huna idaatu sawtu Turkiye.
16: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
17: Of the Radio Glass Türkiye.
18: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
19: Qui è la radio, la voce della Turchia.
20: Esta es la voz de Turquie.
21: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye.
22: Юфлет Зари и Türkiye.
23: Це ліши Туарчи Чишен Гонго Дентай.
24: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه
25: ده ترکیه غنگ رادیو ده
26: خصومه ترکیه ای زین رادیو گیانه
27: اترشیه رادیو صدبوری ترکیه سخما
28: اوادا ترکیه اونو رادیو سا
29: ایچ رادیو وچه ترکیه
30: گوارید گولس ترکیه
31: ایفیرده ترکیه اوازه
32: گیت بیر Türkiye'nin tetiği radyosu.
33: Ye Sıday Türkiye.
34: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
35: Edo İfonitis Türkiye.
36: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
37: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
38: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
39: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
40: Este Radyo Voz de Türkiye.
41: こちらはトルキエの声ラジオです。
42: ズボルはグラソットなトルキエ。
43: エフィルでトルキエオボズラジオさ。
44: イッツトルキエハンギアラジオや。
45: オブデラジオグラストルキエ。
46: トルキエウヌラジオス。
10: ブラストルキエニンセシラジオス。

0: Бішкеке 19:00.
1: Здравствуйте! В эфире Беринчи Радио с наиболее значимыми событиями уходящей недели. Еженедельная программа «АПТА», в студию микрофона Ирина Егинбаева. Итак, чем запомнилась эта неделя? Терроризм, экстремизм, незаконный оборот наркотиков и транснациональная организованная преступность. Президент Садыр Джапаров встретился с главами внешнеполитических ведомств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.
2: ШОС должна и далее укрепляться как пространство совместной ответственности и согласованных действий.
1: Построение государства, которое служит своему народу. Председатель Кабинета министров Адылбек Асамалиев принял участие в церемонии открытия Центрального парка города Талас и ознакомился с ходом строительства ряда социальных объектов.
3: 319 батырдан турган заманбап туракчай кыска убакыттын ичинде курулуп бүттү.
1: Богатство страны заключается в человеческом капитале, в образованных и талантливых молодых гражданах. Вручены сертификаты Кыргыз Республикасынын президентинин сыймыгы выпускникам школ, набравшим наивысшие баллы по результатам общереспубликанского тестирования 2026 года.
4: Я очень хотела, чтобы я могла приносить пользу обществу, людям, и я хотела стать тем человеком, которым будут гордиться в целом весь мой народ.
1: Обо всех этих событиях далее в еженедельной программе АПТА. До самого глобального политического события в истории Кыргызстана остается чуть более месяца. В официальном Бишкеке пройдет юбилейный саммит Шанхайской организации сотрудничества. Он станет завершением 4-го председательства страны в организации. Девиз председательства «25 лет ШОС вместе к устойчивому миру, развитию и процветанию». В этом году исполнилось 25 лет со дня основания Шанхайской организации сотрудничества – одной из крупнейших региональных организаций в мире. Стоит отметить, что Кыргызстан является одним из основателей Шанхайской организации сотрудничества, которая сегодня превратилась в одну из самых авторитетных политико-экономических платформ. Шанхайская организация сотрудничества для Кыргызстана – один из главных многосторонних форматов, где встречаются Россия, Китай, страны Центральной Азии, Индия, Пакистан и другие партнеры. Для Кыргызстана Шанхайская организация сотрудничества является важной платформой для многостороннего взаимодействия. Наша страна, будучи одним из учредителей организации с момента ее создания, активно участвует во всех инициативах. В рамках ШОС реализуется ряд проектов по развитию транспортных связей, расширению энергетического сотрудничества, привлечению инвестиций и обеспечению региональной безопасности. Терроризм, экстремизм, незаконный оборот наркотиков и транснациональная организованная преступность быстро приспосабливаются к новым условиям. Об этом говорил президент страны Садыр Джапаров в пятницу 24 июля в городе Чулпан-Атай Сокольской области, где встречался с министрами иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. В эту пятницу под председательством кыргызстанской стороны состоялось очередное заседание Совета министров иностранных дел ШОС. Более подробно расскажет мой коллега.
5: Глава государства в своей речи отметил, что председательство Кыргызстана проходит в юбилейный год 25-летия создания ШОС, подчеркнув значимость организации как площадки для равноправного диалога и совместного поиска решений. Президент призвал ускорить создание универсального центра по противодействию вызовам и угрозам безопасности на базе региональной антитеррористической структуры, включая центры по противодействию транснациональной организованной преступности в Бишкеке, назвав его важным вкладом Кыргызстана в обеспечение мира и безопасности в регионе.
2: Мир переживает период глубоких изменений. Международное противоречие отражается на экономике, торговле, энергетической и продовольственной безопасности, затрагивая жизнь миллионов людей. Терроризм, экстремизм, незаконный оборот наркотиков и транснациональная организованная преступность также быстро приспосабливаются к новым условиям. Все это говорит об одном. Безопасность сегодня имеет политическое, экономическое, технологическое, экологическое и гуманитарное измерения. Ни одно государство не способно справиться с таким комплексом вызовов в одиночку. Поэтому ШОС должна и далее укрепляться как пространство совместной ответственности и согласованных действий. Уверен, что создаваемый универсальный центр по противодействию вызовам и угрозам безопасности на базе региональной антитеррористической структуры, включающего центр по противодействию транснациональной организованной преступности, расположенный в городе Бишкек, является значимым вкладом Кыргызстана в поддержание мира и безопасности, укрепление доверия и развитие взаимовыгодного сотрудничества в регионе. Считаю важным ускорить работу в данном направлении.
5: В свою очередь, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров отметил важность председательства Кыргызстана в ШОС, приоритет организации и совместных действий.
6: Уважаемый Садыр Нургажоевич, прежде всего хотел бы передать приветы и добрые пожелания от президента Путина. Он помнит, как вы договаривались о направлениях дальнейшего укрепления наших отношений. И один из векторов этой работы как раз было ваше председательство в Шанхайской организации сотрудничества. И я не сомневаюсь, что все коллеги, так же, как и мы, заинтересованы в том, чтобы это председательство было успешным и результативным. И тем более, что это происходит в год 25-летия Шанхайской организации сотрудничества. Нам предстоит сегодня под председательством нашего друга Жээнбека обсудить вопросы наполнения предстоящего саммита.
5: Министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев провел заседание Совета глав МИД Шанхайской организации сотрудничества в городе Чолпан-Ата. Кулубаев напомнил, что нынешнее заседание традиционно проходит как завершающий этап подготовки к заседанию Совета глав государств, членов ШОС. Повестка дня включает широкий круг актуальных вопросов. Нам предстоит осмотреть и одобрить проекты документов, которые будут представлены на рассмотрение глав наших государств. 8 документов, в том числе решение о плане взаимодействия государств-членов Шанхайской организации сотрудничества по вопросам обеспечения международной информационной безопасности, подписаны по итогам заседания Совета министров иностранных дел организации. По итогам заседания сторонами были подписаны 7 решений и 1 заявление. В числе подписанных документов значится решение о плане взаимодействия государств-членов ШОС по вопросам обеспечения международной информационной безопасности и кандидатуре города Лахор, Пакистан, на право получения статуса «Туристическая и культурная столица Шанхайской организации сотрудничества до 27 года». Как отметил политолог Шарадил Бахтугулов.
7: То есть на сегодняшний день, что ШОС – это маленький ООН, да? Но ООН, ШОС не подменяет ООН. Я скажу, что ООН, например, когда создавался, он же создался как платформа, равная платформа для всех государств. Но раньше, когда он был создан, это еще работало. Там было около 5 десятков государств. Сейчас 193. 25 лет назад тоже было 193, ну, 198 сейчас, да? Вот. И, соответственно, когда мы смотрим на ШОС, например, в уставе ООН написано, что ООН поддерживает создание региональных организаций, которые реализуют цели, задачи, определенные ООН. И вот ШОС как раз-таки является продолжателем дела ООН, но на региональном уровне. Поэтому ШОС, он не противопоставляется ООН, не противопоставляет никакой другой организации. Он дополняет голоса стран глобального юга, куда относятся страны Центральной Азии, Кыргызстан в том числе. Их слышат, но их они неслышимы, во внимание не принимаются. И вот это большая проблема. И чтобы вот эти голоса были услышаны, а это же не просто голоса, это озвучиваются наши проблемы, озвучивается видение, как мы можем решать эти проблемы. Поэтому ШОС, как региональная организация, почему она считается эффективной? Она решает наши проблемы на нашем региональном уровне.
5: На этой неделе в городе Чолпан-Ата на берегу озера Иссык-Куль под председательством кыргызской стороны состоялось очередное заседание Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества. Ремек Актанов, Биринчи Радио.
1: Председатель Кабинета министров, руководитель администрации президента Кыргызской республики принял участие в праздничных мероприятиях, посвященных 82-летию образования Таласской области. Выступая перед жителями региона, глава Кабинета министров отметил историческое значение области, обозначив, что Талас всегда был местом мира, согласия и добрососедства, где формировались традиции уважения к представителям разных народов и культур. Кыргызский народ издревле является мужественным и героическим народом. Талас – это земля Манаса, Чолпонбая Тулибердиева и Чингиза Айтматова. Это земля, которая подарила стране выдающихся личностей, прославивших Кыргызстан своим мужеством, талантом и трудом, отметил Адылбек Касымалиев, пожелав области дальнейшего развития, благополучия и процветания. Глава Кабинета министров отметил, что в последние годы благодаря поддержке президента Садыра Джапарова в Талаской области реализуются масштабные проекты в социальной, инфраструктурной и экономической сферах. Ряд объектов будет введен в эксплуатацию в текущем году к 35-летию независимости Кыргызской республики. В Таласком районе продолжается полная реконструкция историко-культурного комплекса Манас-Урдо. В Айтматовском районе продолжаются строительные работы по созданию культурно-мемориального комплекса Айтматов-Ааламы. Отдельно было отмечено стратегическое значение реконструкции международной автомобильной дороги Сусамыр-Талас-Тарас, а также значение построенной малой ГЭС Баласару. Кроме того, председатель Кабинета министров провел совещание по организации и проведению праздничных мероприятий, посвященных 35-летию независимости Кыргызской республики, которые пройдут с 11 по 12 сентября текущего года в Таласе. По итогам совещания государственным и местным органам власти дан ряд поручений по вопросам обеспечения высокого уровня организации и проведения праздника. Председатель Кабинета министров, руководитель администрации президента Адылбек Касымалиев в рамках рабочей поездки в Таласкую область проинспектировал ход строительства и реконструкции ряда стратегически важных объектов. Основное внимание было уделено тем проектам, которые планируется завершить и ввести в эксплуатацию ко Дню независимости Кыргызстана. Продолжение темы далее.
5: Реализация этих инициатив направлена не только на развитие инфраструктуры региона, но и создание новых рабочих мест, повышение туристической привлекательности области, модернизацию транспортной системы и улучшение качества жизни населения. По словам главы Кабмина, Айтматов-Аламы станет новым культурным символом Таласа. Одним из ключевых объектов поездки стал историко-мемориальный комплекс Айтматов-Аламы, строительство которого продолжается в Таласской области. Адылбек Касымалиев ознакомился с ходом реализации проекта и заслушал информацию ответственных лиц о выполненных строительных работах. Комплекс создается как современное культурно-просветительское пространство, посвященное жизни и творчеству наследию великого кыргызского писателя Чыңгыза Айтматова, произведения которого переведены более чем на 180 языков мира и входят в Золотой фонд мировой литературы. Проект предусматривает строительство музея нового поколения с мультимедийными экспозициями, выставочных залов, научно-образовательного центра, конференц-площадок, прогулочных зон, амфитеатра и благоустроенной территории для проведения культурных мероприятий. Комплекс станет одним из крупнейших туристических и культурных объектов Кыргызстана, привлекая как отечественных, так и иностранных туристов, исследователей и поклонников творчества писателя. Пункт пропуска Чонкапка станет современными воротами на границе с Казахстаном. Во время поездки глава Кабинета министров также посетил контрольно-пропускной пункт Чонкапка на кыргызско-казахстанской государственной границе, где завершен капитальный ремонт. Ответственные службы представили информацию о проведенной модернизации инфраструктуры. В ходе реконструкции были обновлены административные здания, инженерные коммуникации, дорожное покрытие, система оповещения, система освещения, благоустроенная прилегающая территория, модернизированы зоны паспортного и таможенного контроля. Обновленный пункт пропуска позволит значительно увеличить пропускную способность, сократить время прохождения государственной границы для граждан и перевозчиков, а также повысить уровень безопасности и качество обслуживания. Чонкапка остается одним из важнейших автомобильных пунктов пропуска между Кыргызстаном и Казахстаном, через который проходят пассажирские перевозки, туристические маршруты и значительная часть товарооборота между двумя странами. Также в Таласе строят современный центр семейного отдыха. Еще одним объектом инспекции стал строящийся развлекательный центр «Баластан» в городе Талас. Проект реализуется на территории площадью 6,5 гектара и предусматривает строительство 9 отдельных корпусов. По информации заказчиков, после завершения строительства здесь появятся современные игровые площадки, зоны активного отдыха, семейные аттракционы, спортивные площадки, кафе, прогулочные аллеи и другие объекты досуга. Ожидается, что центр станет крупнейшей площадкой для семейного отдыха не только жителей Таласской области, но и гостей региона, что будет способствовать развитию внутреннего туризма. Развитие промышленности обеспечивает строительный бум. Особое внимание в ходе рабочей поездки было уделено промышленным предприятиям области. Адылбек Касымалиев посетил асфальтобетонный, железобетонный и камнедробильные заводы города Талас, где ознакомился с производственными процессами и объемами выпускаемой продукции. Руководители предприятия сообщили, что выпускаемые строительные материалы используются при строительстве автомобильных дорог, социальных объектов, инженерной инфраструктуры, жилых домов и производственных комплексов как в самой области, так и за ее пределами. Позволяет значительно сократить сроки реализации государственных строительных проектов, снизить транспортные расходы и создать дополнительные рабочие места для жителей региона. По словам специалистов, увеличение производства строительных материалов приобретает особое значение на фоне масштабной программы строительства дорог, школ, больниц, детских садов и объектов инженерной инфраструктуры по всей стране. Объекты должны быть готовы к празднованию Дня независимости. Подводя итоги поездки, председатель Кабинета министров подчеркнул, что все объекты имеют важное значение для дальнейшего социально-экономического развития Таласской области. Он поручил подрядным организациям строго соблюдать утвержденные графики строительства, обеспечивать высокое качество выполняемых работ и не допускать отставания от намеченных сроков. Особое внимание глава Кабмина обратил на необходимость эффективного использования государственных средств, соблюдения строительных стандартов и своевременного ввода объектов в эксплуатацию.
3: 319 батырдан турган заманбап туракчай кыска убакыттын ичинде курулуп бүттү. Бул курулушка республикалык бюджеттин жана
5: новые культурные, транспортные, производственные и социальные объекты придадут дополнительный импульс развитию Таласской области, создадут новые рабочие места, улучшат инвест-климат и повысят туристическую привлекательность региона.
1: Я напомню вам, уважаемые радиослушатели, что в эфире Беренчи Радио еженедельная программа «Апта». За первое полугодие текущего года на поддержку малого и среднего предпринимательства в Кыргызстане было направлено 20 миллиардов сомов. На сегодняшний день практически во всех государственных банках открыты кредитные линии по более доступным финансовым ресурсам, в рамках которых Кабинет министров взял на себя обязательства по субсидированию ставок. Особое внимание в программе развития на 2026 год уделено предпринимательству в регионах. Ранее жители регионов не ощущали темпов экономического роста, поскольку не имели достаточного доступа к финансовым услугам. Теперь же картина совсем иная. В регионах страны запустили новую программу поддержки бизнеса. Стартовал проект льготного кредитования «Экономическое развитие регионов Кыргызской республики», направленный на поддержку предпринимателей и развитие бизнеса в регионах страны. Проект реализует открытое акционерное общество «Государственный финансовый холдинг» при участии Министерства финансов. На каких условиях будут выдаваться кредиты и кто именно сможет получить финансирование, далее в материале.
8: В Кыргызстане сделан еще один важный шаг, направленный на развитие регионов и поддержку малого и среднего бизнеса. Стартовал проект льготного кредитования «Экономическое развитие регионов Кыргызской республики», направленный на поддержку предпринимателей и развитие бизнеса в регионах страны. Проект реализует ОАО «Государственный финансовый холдинг» при участии Министерства финансов. Сообщается, что получить финансирование смогут индивидуальные предприниматели, юридические лица, а также авторы стартап-проекта. Поддержка будет предоставляться инициативам в сфере туризма, легкой промышленности, производства, здравоохранения, образования, энергетики и переработки сельскохозяйственной продукции. Кредиты будут выдаваться на льготных условиях по ставке 2% годовых на сумму до 20 миллионов сомов сроком до 10 лет. Льготный период по погашению основного долга составит до 12 месяцев, рассказывает старший эксперт отдела развития регионов ОАО «Государственный финансовый холдинг» Аида Рахманкулова.
9: На основании решения Кабинета министров Кыргызской Республики Министерство финансов через открытое акционерное общество «Государственный финансовый холдинг» продолжает предоставлять льготные кредиты малому и среднему бизнесу. Финансирование осуществляется в рамках проекта «Экономическое развитие регионов Кыргызской Республики». Его основная цель – создание новых рабочих мест, увеличение объема производства и развитие экономики региона в целом. Бюджетные кредиты предоставляются на реализацию проекта в сфере туризма, производства, легкой промышленности, образования и здравоохранения, а также переработки и хранения сельскохозяйственной продукции. Сумма бюджетного кредита составляет до 20 миллионов сомов, срок кредитования до 10 лет, процентная ставка 2% годовых. Также предусмотрен льготный период по погашению основной суммы до 12 месяцев. Одним из обязательных условий является наличие собственного вклада. Для стартап-проектов необходимо подтвердить на банковском счете наличие денежных средств в размере 30% от запрашиваемой суммы, а для действующего бизнеса 10%. Кроме того, требуется ликвидное залоговое обеспечение. Не подлежат финансированию бизнес-проекты, реализуемые в городах Бишкек и Ош. Расходы на приобретение зданий и земельных участков, выплату заработной платы, проекты в сфере животноводства и растениеводства, а также рефинансирование ранее полученных кредитов. Для получения подробной информации и подачи документов можно обратиться в областные представительства Открытого акционерного общества «Государственный финансовый холдинг».
8: Отмечается, что программа направлена на развитие предпринимательства в регионах, создание новых рабочих мест, привлечение инвестиций и расширение доступа бизнеса к финансированию. Специалисты отмечают, что льготные кредиты откроют новые возможности для предпринимателей в регионах и будут способствовать реализации бизнес-проектов. Ожидается, что это окажет положительное влияние на развитие таких отраслей, как производство, переработка, сельское хозяйство, сфера услуг и экспортно-ориентированные направления, говорит экономист Искендей Шаршеев.
10: Такие инициативы очень хорошо работают. Я уже знакомился, общался с предпринимателями, которые брали небольшие социальные кредиты у государства. У них выправились доходы, они научились что-то зарабатывать. Не у всех получается, но у большинства, кто взял, получается. И это очень полезно, да, для регионов это бесценно. Особенно те, кто взял станок, обучился, тренировался, накопил бесценный опыт, и уже в дальнейшем они становятся крупными предпринимателями, покупают уже станки побольше, кредиты побольше берут, у них появляется залог, деньги, и в регионе начинается какая-то жизнь, да, такая интересная, уже более полноценная. Но есть минус, есть много, гораздо больше людей, которые не получали этой государственной программы, они жалуются, говорят, мы не знаем, куда вы объявили, как вы объявили, обращаемся к сотрудникам банка, они ничего не могут объяснить. А поэтому нужно какой-то открытый портал, контроль, мониторинг, прозрачность, когда эти средства расходуются, там, кто взял, сколько взяли, возвращает, не возвращает, сколько осталось денег, да, в кредитной программе. А какие компании подали и не прошли кредитный комитет, какие компании подали и прошли кредитный комитет. Вот эти все, вся информация должна передаваться. Но, к сожалению, таких порталов, конечно, организовать не всегда получается. Ни разу у нас в истории не было такой прозрачности. Однако надо с этим начинать, да? И, конечно, это очень полезная программа для регионов.
8: Кроме того, полномочным представителям президента в областях, руководителям местных государственных администраций и АИЛ Окмату было предложено содействовать успешной реализации проекта. Это, в свою очередь, направлено на обеспечение равного доступа к финансовой поддержке в регионах и создание благоприятных условий для предпринимателей. Глава Ассоциации «Кыргызские швейники», предприниматель Азамат Керембек-Улу, отмечает, что эта инициатива станет большим стимулом для бизнесменов.
11: В последнее время видим, что государство очень помогает малому и среднему бизнесу не только в больших городах, но и в регионах. Будет выделять государственный финансовый холдинг. Это поддержка малого и среднего бизнеса. А у нас в регионах, вообще в целом в стране много малого среднего бизнеса, МСБ. И как раз в регионах очень много предпринимателей сейчас вот работает, в основном молодежь, чтобы она за границу не уехала. Сейчас идет стимулирование. И это очень большая помощь и толчок.
8: Следует отметить, что в последние годы развитие регионов является одним из ключевых приоритетов государственной политики страны. Реализуется ряд программ по укреплению экономического потенциала регионов путем увеличения производственных мощностей, привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест. Новая программа поддержки бизнеса также оценивается как один из важных шагов, направленных на продолжение работы в этом направлении, поддержку инициатив предпринимателей, развитие реального сектора экономики и обеспечение устойчивого роста.
1: Лучшим выпускникам Кыргызстана вручили президентские сертификаты. В Бишкеке, в государственном комплексе Ынтымак-Ордо, на этой неделе состоялась торжественная церемония вручения президентских сертификатов Кыргыз Республикасынын президентинин сыймыгы. Лучшим выпускникам страны от имени президента Садыра Джапарова награды талантливым школьникам вручил председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев. Президентских сертификатов удостоились 54 выпускника, ставших ставшие обладателями золотых сертификатов общереспубликанского тестирования 2026 года. Кроме того, на церемонию были приглашены 20 выпускников из регионов, показавших самые высокие результаты в своих областях.
5: Акинай, Акылай и Малика – обладатели президентского сертификата. Девушки говорят о том, что долго готовились к этим экзаменам.
4: Я решила, что я пойду в медицину и уже год готовилась. Получается, общий балл у меня вышел на 506, и я поступаю в медакадемию. Я очень хотела, чтобы я могла приносить пользу обществу, людям. И я хотела стать тем человеком, которым будут гордиться моя семья, мои родственники и в целом весь мой народ.
12: Я уже поступила в Китай, и сейчас я жду свою визу. Ну, на самом деле, я чуть-чуть волнуюсь, но мне кажется, если я столько лет смогла вот изучить турецкий, английский, то китайский, ну, чуть сложнее, но мне кажется, я смогу.
13: Если готовиться постепенно, долгое время, это не особо сложно, но нужно готовиться именно дисциплинированно каждый день. Именно экономистом я хочу стать, потому что мне нравится вести свой бизнес, анализировать все такое, и я всегда мечтала иметь свой бизнес.
5: Президентский сертификат вручается лучшим выпускникам страны уже несколько лет подряд и стал одной из самых престижных наград в сфере школьного образования. Анализ предыдущих лет показывает, что большинство обладателей золотых сертификатов, ОРТ и президентских наград выбирает обучение в ведущих университетах страны или продолжает образование за рубежом. Часть выпускников ежегодно получает гранты и стипендии зарубежных университетов. Они продолжают обучение в вузах Турции, Южной Кореи, Германии, Венгрии, Китая, России, Казахстана, США и других стран по направлениям информационных технологий, инженерии, медицины, экономики, международных отношений, математики и естественных наук. При этом значительная часть выпускников сознательно остается учиться в Кыргызстане. Многие из них объясняют свой выбор желанием получить качественное образование на родине, а затем участвовать в развитии экономики, науки, медицины и государственного управления. Директор Центра оценки образования и методов обучения Чинара Батракеева.
14: В этом году тест давало рекордное количество человек за последние годы. Да? В целом тест дали 69 467 человек. И если говорить по результатам, то количество абитуриентов в процентном соотношении, которые получили выше порога баллы, их 67%. Так же, как и в прошлом году. Очень многие абитуриенты выбирают химию и биологию, потому что поступают на медицинские направления. И в последние годы набирает популярность тест по английскому языку тоже. Ну и, конечно же, есть основной тест, который является обязательным для всех, и тест по государственному языку, который также является обязательным для всех абитуриентов.
5: Таким образом, золотой сертификат общереспубликанского тестирования – это высшая награда для выпускников Кыргызстана, показавших лучшие результаты на тестировании. Помимо общественного признания, он дает ряд практических преимуществ.
15: Право на поступление на бюджет. Обладатели золотых сертификатов имеют преимущественное право на зачисление на грантовые бюджетные места в государственных вузах Кыргызстана по выбранной специальности при соблюдении правил приема. Преимущество при конкурсе. Если несколько абитуриентов претендуют на одно грантовое место, высокий результат ОРТ и золотой сертификат становится решающим преимуществом. Возможность выбора лучших университетов и специальностей. Благодаря максимальным баллам выпускники могут поступать на наиболее востребованные направления – медицину, информационные технологии, международные отношения, экономику, инженерные специальности и другие. Дополнительные возможности. Многие университеты учитывают статус обладателя золотого сертификата при назначении повышенных стипендий, участии в программах академической мобильности, международных обменах и конкурсах на гранты.
5: Количество обладателей золотых сертификатов меняется каждый год и зависит исключительно от результатов тестирования. Как правило, их получают от нескольких десятков до 80 выпускников по всей стране. Например, в этом году золотые сертификаты получили 54 выпускника. От имени президента Кыргызской Республики награды талантливым школьникам вручил председатель Кабинета министров Адылбек Касымалиев.
16: Президент отметил, что за высокими баллами стоят годы напряженной учебы, бессонные ночи подготовки, целеустремленность и огромный труд самих выпускников. Вместе с тем он подчеркнул, что этот успех был бы невозможен без поддержки родителей, которые сопровождали детей на всем пути обучения – разделяли с ними переживания и помогали преодолевать трудности. Особые слова благодарности были адресованы педагогам. Именно учителя формируют будущее поколение, передают знания, воспитывают гражданскую ответственность и закладывают фундамент развития государства. По его словам, труд педагогов является одним из важнейших факторов успешного будущего Кыргызстана.
5: Президентских сертификатов удостоились 54 выпускника, ставшие обладателями золотых сертификатов общереспубликанского тестирования. Кроме того, на церемонию были приглашены 20 выпускников из регионов, показавших самые высокие результаты в своих областях. В завершении церемонии обладателям президентских сертификатов были вручены памятные подарки от имени главы государства. Эрмек Актанов, еженедельная программа «Апта».
1: Итак, это была еженедельная программа «Апта». Мы подвели итоги уходящей недели. У микрофона была Ирина Егенбаева. За режиссерским пультом работала Чинара Асылбекова. До встречи на волне Беринщи радио.
17: Жалпы адамзат тажрибасын эске алган улуттук идея жана кыргыз наркына таяна өнүгүүнүн башкы багытын көрсөткөн уңгу жол тууралуу уктуруу.
18: Уңгу жол. Бул термин биздин өнүгүшүбүздүн өзөктүү жолун белгилеген стратегия бар ичинде, доктрина бар бул сөздүн ичинде. Бул документтин өзгөчөлүгү өлкөбүздүн бардык тармагы, экономикасы да бар, билим берүүсү да бар, тарбиясы, койчу, спорту, маданияты бар, бардыгын камтыган ошо бирдиктүү бир жолдун уңгусуна бардыгын салып турган документ.
17: Уңгу жол тууралуу уктуруу биринчи радиодо.
19: Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар, эфир толкунда уңгу жол уктуруусунун кезектеги чарылышы, микрофондо Зинакан Кайыпова. Бүгүн жаш муундарга жеткинчек кезинен улут наркы салтын камтыган тарбия берүү боюнча атайын изденип программа түзүп, улуттун улуу мурастары аттуу ийримди жетектеп келген Бишкек шаарынын Свердлов районундагы номеру 46 орто мектебинин мугалими, Кыргызстан улуттук жазуучулар союзунун мүчөсү Өрениса Кадыралиеванын жеке педагогтук чыгармачылык иши тууралуу айтып беребиз. Өрениса Кадыралиева өзү мектепте математика мугалими, Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы чыккан соң мектеп директорунун сунушу менен изденип иштей баштаганын айтат. Мисалы, алгач эле кыргыз элинин саламдашуусу, анын түрлөрү, боз үйдүн түзүлүшү, көчмөн элдин кийими тууралуу ата-энеден алган тарбиясын кошумча адабияттардан изденип таап, байытып, кесиптештери менен талкуулап программа иштеп чыкканын айтат.
20: Улуттун улуу мурастары деген бул жалпы эле элибиздин басып өткөн жолундагы тили, маданияты, кол өнөрчүлүгү, сүйлөө маданияты, жашоо шарты, көркөм чыгармалары, азыктануу ыкмалары, кандай тамактар менен азыктанган, эмне менен жашашкан, мына ушунун баарын камтыйт. Муну биз кайсы жылы колго алдык? 20-жылы президенттин жарлыгы чыккан уңгу жолго баралы деп. Ошондо эле номер 5-чи лицейдин директору Мурат Касмалиев ушул эже, сиз ушул тарапта кичине ойлонуп көрбөйсүзбү, ийрим берели иштеп көрүңүз дегенде, мен ушуну өзүм сүйүнүп кеттим. Себеби өзүм сүйгөн тема болчу. Өзүм кесибим математик болсо дагы, мен өзүм сүйгөн, өзүм аздектеген ушуну барктап баалоочу катары, алып жүрүүчү катары сүйүнүп кеттим дагы. Ушул программаны түзүүдө мен абдан көп китептерди кароого, балдарга жөнөкөйлөштүрүүгө, ыңгайлаштырууга багыт алып, мына программаны түздүм. Ошо боюнча анан баягы ийрим жетектеп, бул ийримди ошол учурда ар бир класска кирип сабак өтүүгө да туура келди да. Эми бул программада эмнени камтыйт? Уңгу жолдо биздин бүгүнкү саламдашуубуздан баштадым. А дегенде эле адам бири бири менен көрүшкөндө саламдашуудагы кетирип аткан кыргыздын баалуулуктарынын жоголуп баратышына көңүл бөлдүм. Мисалы, жаштарга айтсаң гана кандай саламдашасыңар десең, привет, чао, же болбосо пока ушундай бир саламдашуулар менен айтышат. Анан кыргыз биздин бабаларыбыз эмне үчүн арбаңыз деп саламдашкан. арваңыз деген сөздү маанисин түшүнөлүчү десек балдар түшүн албай жүрдү. Арваңыз деген эмне? Бул күйлү күчтүү болуңуз, демдүү болуңуз, оор сыркоодон алыс болуңуз деп ушундай саламдашуу болгон. Эми саламдашуунун да түрлөргө бөлүнөр. Ат минип кетип бараткан адам менен жөө адамдын келаткан саламдашуусу. Мына саламдашуу өзү эле бир 10 сааттай бөлүнүп калды да. Эки адамдын бет келгендеги улууга кечүүнүн саламдашуусу, тең курбулардын саламдашуусу. Ошондой эле жаш келген келинчек менен үй бүлөдө кайын журтка берген салам айтуусу, мына ушулардын баарын эле ушундай биринчи биздин бул уңгубуз, тамырыбыз. Мына ушуну тамырыбызды, уңгубузду жаш жеткинчектер баягы дили таза мезгилинде өздөрүнө кабыл алса, ал ошол боюнча кийин өнүп өсөт дагы экинчи муунга бергенге даяр болот.
0: Кандай кабыл ала атат сиз?
20: Балдар абдан жакшы кабыл алды. Азыр мисалы үчүн көчөдө баратканда мен өзүм таң калам, арбаңыз же дейт. Анан бул окуучуну мен окуткан экенмин деп калам да. Арбаңыз дейт. Мен ошол кезде баягы улуулар бар бол кагылайын, аман бол деген сөздү айтыш керек. Анан мен саламатсыңбы деп кете албайм. Ошол баланы кармап туруп бар бол кагылайын, аман бол, демдүү жүрөсүңбү, үй бүлөң аманбы деп саламына кадимкидей жооп берип өтөм. Себеби менин окуучум өзүмдүн үйрөткөн багытым менен саламдайт.
0: Жугуп атканда сүйүнөсүз.
20: Сүйүндүм. Эми андан кийин мына саламдашууну эле айттыкпы? Андан кийин мына боз үйгө кирүүнүн тартиби. Эшиктен киргендеги боз үйдүн бөлүнүштөрү, киргенде оң тарап эпчи жак, сол тарап, эр тарап, төр, коломто, улага, тиги эмне үчүн оң тарапка коюлган? Эмне үчүн сол тарапка эр кишинин буюмдары коюлган? Эгерде төрдө отурганда каплеттен илгеркилер жоо келип калганда колунун ыңгайына жараша оң тарапта турган куралын алып туруп сыртка душман менен беттеше келгендиги жөнүндө. Сол тараптан алган эмес деп мына ушул үйдүн жасалгалары, кийиздин жанакы жүндүн ар түрлүү күздүк, жаздык жүндөрдүн бөлүнүшү, бүгүнкү күндөгү ошол жүндөрдү
0: турмушка үйрөтөсүз.
20: Тигил уңгу жолубуз да ушундай да. Биздин байбиче апаларыбыз баягы жүндү күздүк, жаздык деп бөлдүрүп, күздүк жүндү ийике салган эмес да, жаздык жүндү ийике ийриткен. Мына ушулардын баарын үйрөтүп 680 саатка алып келгенден кийин мына 3 жыл катарынан өттүм. Анан жанакы аял кишинин эми бунда кыргызга тиешелүү буюм таймдан баштап айтып атпаймынбы, жанакы көйнөктү биздин тигилиши боюнча чалгай коюлуп тигилген деп эки жагына трапеция түрүндө коюп тигилген. Бул билесиңерби дегенде билбейбиз дейт. Биз кош этекти билебиз, түз билебиз. Чалгайды кандай койгон? Чалгайды ат мингенде эки тизе көрүнбөш үчүн кенен болуп калган дагы ошону тизени жабыш үчүн мындай болгон десең балдар таң калат өздөрү. Биздин кыргызда ушунчалык сонун сөздөр да бар экен, мынандай өзүбүзгө ыңгайлуу кийимдер да бар экен. Эми кеп такыя мына азыр мына жамынып алып жанакы динге ылайыкташтырылып капкара кийип тигиндей кылып ээк жапкычтарынан ошону мен мына кыргыздын элечегин карала кеп такыяны ээк алгычты. Бүгүнкүлөр ошол эле кыргыздын кийген ээк алгычын баягы
0: алкымын жаап турат.
20: Алкымын жаап турат, илгеркилер жапкан. Анан кеп такыянын бөлүнүшүн, ушулардын баарын, эр кишинин кийимдерин, анан тиги буюм тайымдардын жерге жатпашын, атанын кийим төргө коюп, атанын буюмун баспай турган жанакы ата менен эненин төшөгүн жанында тиги балдар аттабай тургандарын, мына ушуларга чейин эми кыскасы 680 саатка өзүм кесибим математик болсо дагы мен өзүм сүйгөн, өзүм аздектеген, ушуну барктап баалоочу катары, алып жүрүүчү катары ушул программаны түзүүдө мен абдан көп китептерди кароого, балдарга жөнөкөйлөштүрүүгө, ыңгайлаштырууга багыт алып мына программаны түздүм. Ошо боюнча анан баягы ээрим жетектеп, бул ээримди ошол учурда ар бир класска кирип сабак өтүүгө да туура келди да. Батыр алган жокмун.
0: Рахмат. Ушул менен Уңгу жол уктуруусунун кезектеги чыгарылышы соңуна чыкты. Бүгүн жаш муундарга жеткинчек кезинен улут наркы салтын камтыган тарбия берүү боюнча атайын изденип программа түзүп, улуттун улуу мурастары аттуу ээримди жетектеп келген Бишкек шаарынын Свердлов районундагы номеру 46 орто мектебинин мугалими, Кыргызстан улуттук жазуучулар союзунун мүчөсү Өрөниса Кадыралиеванын жеке педагогдук чыгармачылык иши тууралуу уктуруу болду. Даярдап алып барган Зина Канкаипова, саламат болуңуздар.

0: Добрый день, в эфире Беринчи радио, программа «Точка зрения», в студии Айда Низаркулова, за режиссерским пультом работает Бектурсун Калдаров. В Бишкеке сегодня обсудили один из самых актуальных экологических вопросов – это создание эффективной системы управления отходами. Государственное предприятие «Экооператор» при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики провело круглый стол, посвященный выработке единой государственной политики в сфере обращения с отходами. На мероприятии обсуждалось внедрение раздельного сбора мусора, развитие переработки вторсырья, сокращение объемов захоронения отходов, а также другие актуальные вопросы. Сегодня в студию прямого эфира мы пригласили заместителя директора государственного предприятия «Экооператор» при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики Рустама Чукеева и временно исполняющего обязанности заведующего отделом утилизационного сбора Таландбека Кадыркулова. Также к нам чуть позже по прямой телефонной связи подключится руководитель проекта «Хельвитас» Асель Мамбетова. А я напомню, что сегодня в программе «Точка зрения» мы обсудим, какая работа на сегодняшний день проводится по управлению отходами в Кыргызстане и вообще какие вопросы были обсуждены на сегодняшний мероприятие, которое собрало, кстати, большое количество людей. Это как сотрудники госорганов, так и международные эксперты. И также у нас на круглом столе присутствовали представители, как я поняла, администрации, да? Вот, добрый день, дорогие гости. Сегодня мы с вами проводим эфир на такую тему, и вы как раз-таки пришли с круглого стола. Расскажите, пожалуйста, на сегодняшний день вообще какие вопросы актуальны вот, по управлению отходами и что было обсуждено именно на сегодняшнем круглом столе.
1: Добрый день, Айдай. Добрый день. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Меня зовут Рустам Чкеев. Я являюсь, как вот Айдай сказал, заместителем директора государственного предприятия «Экооператор» при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора. Сегодня, 9 июня, был проведен второй круглый стол по инициативе государственного предприятия «Экооператор», который определен оператором расширенной ответственности производителей, оператором РОП, где обсуждались вопросы о взаимовыгодном сотрудничестве органов местного самоуправления и системы расширенной ответственности производителей в Кыргызской Республике и как этот ключевой механизм должен быть вовлечен в управление отходами. Присутствовали представители практически всех областей, заместители полномочных представителей в областях, мэрии городов, представители муниципальных предприятий Тазалык, где была презентована вообще ситуация по переработке, по сортировке и утилизации отходов, как надо вообще проводить работу по устойчивому развитию с отходами, и дана информация по утилизационным платежам и по каким группам взимается и в дальнейшем на какие направления эти средства расщепляются. Были обсуждены такие ключевые вопросы, как механизм экономического регулирования, согласно которому экологическая ответственность там, за жизнь произведенного продукта возлагается на производителя либо импортера, особенно за ее возврат, переработки и окончательную утилизацию. Были обсуждены вопросы по дальнейшему тесному взаимодействию по размещению мусорных контейнерных баков, эко-пунктов. Мы вот предложили всем рассмотреть возможность установки эко-пунктов по сортировке отходов на конкретных местах в регионах, чтобы привить культуру сортировки отходов. Для чего это делается? Так как законом об отходах производства и потребления уже указано, что все, в том числе и граждане, обязаны сортировать отходы. То есть эта сортировка должна происходить еще с дома. И со своей стороны муниципальные органы должны организовывать такие мусоросортировочные площадки уже для населения. Далее эти отходы отсортированные уже должны идти по мусороперерабатывающим предприятиям. Все, что можно отсортировать и переработать, это должно переработаться для получения новой продукции, для вторичного использования этой продукции в нашей же жизни. Смысл заключается в том, чтобы меньше отходов в страну заходило, а был замкнутый цикл на территории республики. Что можно отсортировывается, перерабатывается, что нельзя уже утилизируется или сжигается с дальнейшей выработкой электроэнергии. И вот эти вопросы сегодня мы обсуждали. К сожалению, не везде есть такие места по сортировке отходов. И мы обозначили эту проблему, что из 24 групп, которые нам постановлением Кабинета министров утверждены по уплате утилизационного сбора и по выполнению нормативов переработки, со стороны органов местного самоуправления порядка 4-5 только происходит сортировка. Это такие как пластик, твердые бытовые отходы, стекло, тары и бумага, картон. Да? Остальные, к сожалению, такие как батарейки, аккумуляторы, крупногабаритные техника, там, компьютеры и тому подобное, они практически не сортируются, и непонятно с ними, что происходит в стране, где они вообще находятся, в каком объеме находятся. И это, во-первых, это деловой отход, из которого можно извлечь какие-то дорогие компоненты для вторичного использования. А во-вторых, это тоже вредные отходы, которые могут нанести вообще урон как экологии, так и человеку конкретно. Вот эти вопросы были обсуждены. Все представители органов местного управления в регионах рассказали о своей ситуации, какие у них проблемы, какие достижения у них есть и к чему нам надо дальше идти. Мы уже обсудили и будем по этому направлению идти вперед.
0: Вот раз вы как раз и были на этом круглом столе, может быть, что вам запомнилось из выступлений представителей местных органов, да, кто-то, как вы сказали, поделился своими успехами, кто-то попросил помощи, да, сказал, вот нам бы такое-то установить, пункты в таких, да, скажем так, местах. Вот что вы услышали и какие предложения сегодня прозвучали, и, может быть, чем даже похвастались, да, представители городов и администрации?
1: Да, есть очень хорошие достижения. К примеру, вот со стороны муниципалитета мэрии города Бишкек, вице-мэр представил презентацию, что в Бишкеке уже имеется порядка 19 мусоросортировочных пунктов. Это для нас с вами, горожан, и для гостей столицы, где не как мы привыкли, обычные мусорные контейнера, да, куда мы с дома выходим и выкидываем мусор, а уже для раздельного мусора. Вы замечали, нет? Ну, уже в 19 таких пунктов установлено. Это вот мэрия города Бишкек. И, к сожалению, пока население, не все население сортирует. Кто-то, конечно, уже с готовым отдельным пакетом пластика приходит, кто-то с отдельным картоном приходит, а кто-то также, к сожалению, все это бросает. Также рассказали о том, что в Бишкеке есть на бишкекском санитарном полигоне сортировочная линия. Процесс какой, что мусор, отходы, которые граждане выкидывают, везут на бишкекский санитарный полигон. На бишкекском санитарном полигоне уже есть сортировочная линия, где также сортируют, где полезные отходы и нужные, такие как пластик, там, картон и стекло, отсортируют для дальнейшей переработки, которая в дальнейшем будет, из которых в дальнейшем будет производить, как нам вице-мэр сказал, лотки, скамейки, люки резиновые, то, что нужно для города. Из этих же отходов будет производить такие материалы. То, что нельзя, дальше везут на мусоросжигающий завод, где сжигается и с получением электроэнергии. Это со стороны инвесторов китайских построен мусоросжигающий завод, очень по современным технологиям, технологичный. Также представители АША нам рассказали, вице-мэр АША, что в АША строится такой же мусоросжигающий завод, немного меньше по мощностям, потому что отходов немного меньше. И с соседних регионов, ближайших к АШУ, будут завозить отходы для дальнейшего сжигания. Кроме того, в АША нам презентовали хорошую рекультивацию полигона. В АША был полигон, который уже практически не мог принимать отходы. где переполнен. Мы понимаем, что такое полигон, это антисанитария, грязь, даже дышать невозможно там. И они отрекультивировали, то есть они очистили сверху, технологически его сделали, там уже, можно сказать, чистейшая территория. Еще одним из достижений в Караколе нам рассказали, что в Караколе тоже планируется строительство, по-моему, даже начато такого же мусоросжигающего завода, тоже по мощностям чуть-чуть меньше, потому что население меньше. И в Балыкчи планируется мусоросжигающий завод, это со стороны руководства, со стороны такую политику взяли на строительство современных мусоросжигающих заводов. В Караколе нам представители муниципалитета, в частности Тазалык, показал то, что они вторичную продукцию производят. Они из отходов производят щетки для техники, очистки городов, метла. То есть из отходов они уже производят вторичную продукцию, которых у них накопилось, и они просили ее помочь реализовать нашим же коллегам с других городов тазалыкасов. Это одни из достижений, которые мы услышали, что на самом деле идет развитие очень хорошее. Но есть и также проблемы, которые вы озвучили, это пока низкая культура сортировки населения, нехватки мусорных контейнеров, нехватки техники, нехватки земельных участков. Mm-hmm. Это со стороны муниципалитета такие были проблемы, что отходов очень много, население с каждым.

0: их не сортировать, не перерабатывать, то это может просто привести к небывалым потерям сельхозземель, и в целом будет крупная антисантерия. Тем более глава государства на экологию сейчас обращает очень пристальное внимание, сам показывает пример, что надо бережно очень относиться. И мы со своей стороны, как государственное предприятие, экооператор, только готовы поддерживать и стимулировать.
1: Да, смотрите, вот как раз по Бишкеку тоже хотелось бы узнать. Вот тоже мы все помним, что когда мэрия только начинала этот проект, раздельные баки, да, специально устанавливали, но тогда мы слышали только о нескольких таких улицах, а значит уже стало, как они сказали, 19.
0: Да? И в планах еще у них есть увеличивать. Мы готовы с ними совместно работать, поэтому только за. Мы тоже презентовали им своего рода экопункты, которые бы мы хотели, чтобы были по всей стране, если они изъявят. К чему мы это говорим? Что мы пока население мы не можем не то что заставить, приучить к сортировке отходов. Мы бы, как вот ГПЭК-оператор, предлагаем на платной основе. То есть, если гражданин после себя сдал пластиковую бутылку, за это ему может поступить какой-то кэшбэк, может быть, на QR-кода, может быть, какие-то социальная помощь там в проезде по общественному транспорту, либо, может быть, по каким-то ЖКХ, ну, может быть, с какими-то крупными магазинами, где какие-то льготы, если человек там принес стеклянную тару, ну, тем самым сортировка у нас будет идти только вперед.
1: Да, я, кстати, насколько помню, по-моему, в мэрии тоже рассказывали, что они хотят приобрести, может быть, даже специальные автоматы, которые будут принимать пластиковую тару тоже, потому что сейчас многие горожане, кто вот вопросам экологии больше внимания уделяет, они отвозят вот отсортированные пластиковые всякие бутылки и контейнеры и так далее, они отвозят в специальные пункты приема.
0: Этот вопрос фандоматов, те аппараты, которые принимают тару, пластиковые фандоматы, вот их называют. Этот вопрос сегодня тоже мы обсуждали на круглом столе, такие идеи были. И до этого мы в Министерстве природных ресурсов совместно с крупными магазинами обсуждали, может быть, на их площадке, на их территории установить. И есть и ребята, которые производят на территории республики такие аппараты, фандоматы. Но, к сожалению, сейчас они как получат документы, может быть, мы с ними в дальнейшем будем работать. Такая практика тоже есть в мире, фандоматы, но единственное, они немного дорогие, их стоимость большая, но это тоже хороший эффект по приему пластиковой тары, чистой, где взамен будут поступать кэшбэки людям, которые их сдают. Считывают тару, чтобы она была чистая. Ну, рано или поздно мы, наверное, к этому придем, и наши жители это тоже понимают, что сортировка – это только плюс, и в этом ничего плохого нету. Мы тоже дома начинаем эти вопросы на работе обсуждать уже, раздельный мусор, урны стараемся устанавливать, начать с себя, чтобы потом с кого-то требовать и учить.
1: Вообще, в этой встрече тоже принимали участие представители международных организаций, да, и эксперты. Вообще, они что говорят по этому вопросу? Каким образом можно вот улучшить, каким образом можно поднять самосознание людей, да, чтобы они приучались и пробовали все-таки разделять мусор, потому что во многих других странах к разделению мусора относятся более серьезно и вот считают, что это как бы достаточно необходимая вещь, и наоборот, на тех, кто выбрасывает мусор в таком обычном порядке, они смотрят как на нарушителей закона.
0: Общественное порицание, да?
1: Да. Вот вообще,
0: эксперты...
1: люди стали более скажем так, внимательнее относиться. Например, вот в городе Бишкек стоят в некоторых местах вот такие бутылки специальные, большие, куда закидывают бутылки. Раньше, я помню, часто рассказывали, но мы и сами видели, что туда закидывали вместе с бутылками весь остальной мусор. Вот сейчас и вот эти мусорные пункты, да, вот насколько люди стали, может быть, за это время к этому относиться внимательнее? Вот.

0: что-то такое замечает?
1: Да, или... небольшие изменения идут. Угу. Они идут, наверное, вот, может быть, мы не помним, а наши отцы, деды, они сдавали же эти бутылки в магазин, угу. Это был, было такое уже. Потом на какой-то период это все пропало, и сейчас, наверное, мы из нашего молодого поколения, если мы это привьем, приучим, они, наверное, будут, и нормально будет к этому относиться, что надо сортировать, что та же пластиковая бутылка может 400 лет там не разлагаться, да, что она может большой урон наносить экологии. Угу. Поэтому с пониманием относятся, и мы видим, что есть изменения, и вот в те бутыли, которые вы говорите по приему пластиковой тары, уже начали бросать пластиковые тары. Мы также им предложили на Иссык-Куле установить вот своего рода пластиковые тары по приему, этот, по приему этих бутылей. Ну, надеюсь, что потихонечку, ну, мы к этому придем, и все к этому уже относятся положительно. И вот представители мэрии города Бишкек сказали, что люди уже сортируют и приносят в эти мусоросортировочные пункты. Тем не менее, не все, но есть успехи. Там в этих сортировочных пунктах есть специальные люди, которые людям подсказывают, собирают и отсортированные отходы уже направляют переработчикам для дальнейшей переработки.
0: Хорошо, давайте мы сейчас попробуем позвонить вот следующему нашему гостю, который тоже принимал участие в сегодняшнем круглом столе. Это руководитель проекта «Хельвитес» Асель Мамбетова. Мы сейчас дозвонимся и узнаем. Добрый день, Асель.
2: Алло, добрый день.
0: Да, добрый день. Вот вы на связи, это с Беринч Радио звонят. Хотелось бы узнать, вы сегодня принимали участие в круглом столе. Расскажите, вот что полезного, что интересного вы сегодня для себя смогли узнать и какие вопросы, по вашему мнению, сегодня, которые обсуждались, являются наиболее важными?
2: Здравствуйте. Да, сегодня я принимала участие на круглом столе, который проводило государственное предприятие, да, «Экооператор», и участвовали именно те, кто для нашего проекта тоже очень интересен. Наш проект, да, улучшение услуг на местном уровне, финансируемый правительством Швейцарии, реализуемый двумя организациями «Хельвитес» и «Институт политики и развития», он работает на местном уровне с органами местного самоуправления. Так как цель нашего проекта – это улучшить качество и доступ к услугам для населения и внедрить системные изменения на местном уровне, для нас в последние годы вопросы, связанные с управлением твердыми коммунальными отходами на местном уровне, просто стал очень приоритетным. Мы работаем в основном с сельским населением, мы понимаем, насколько вот именно эта проблема их касается. Сегодня на этом круглом столе также участвовали представители городов. Да, это были город Ош, Бишкек, Каракол, Наукат, Баткен. И они также поднимали свои проблемы, которые так или иначе касаются. И для нас, что было важно, что они сами отмечают, насколько, скажем так, повысилась приоритетность этого вопроса повсеместно на территории Кыргызстана. Все поднимают вопрос о том, сколько много у нас полигонов, что у нас очень много незаконных свалок, что необходимо решать эти проблемы. Мы также поднимали вопросы о том, что необходимо разработать государственную, то есть национальную программу по управлению коммунальными отходами, которая бы как раз проанализировала ситуацию с существующими полигонами, существующими свалками и, возможно, бы предложили бы какие-то варианты решения, так как сейчас у нас даже после проведения административно-территориальной реформы, как сегодня было озвучено еще раз Министерством природных ресурсов, существует около 290 полигонов на всю страну, и это все равно достаточно большая цифра. Мы в свое время, наш проект, когда изучал вообще эти вопросы, связанные с полигонами, оказалось, что сейчас идет такой тренд на то, чтобы уменьшать причем достаточно кардинально, уменьшать количество полигонов на территории стран. Например, есть такие вот данные у нас по Латвии, по Литве, что у них на территории их стран, например, находится вообще только около 10 полигонов на всю страну. Для нашей страны, она тоже у нас не такая большая, количество 290, это все равно еще очень много. Также там вопросы поднимали о том, каким образом необходимо перерабатывать, да, каким образом надо работать с населением, о том, чтобы они каким-то образом мотивировались в том, чтобы приносить и сортировать мусор. Это можно сделать различными путями. Например, ГП «Экооператор» предложил такие интересные идеи сегодня. Да, это открытие эко-хабов, эко-пунктов, которые у нас уже каким-то образом начались, так сказать, пилотироваться. У нас есть эко-площадки в Бишкеке, есть ваши. И вот то, что предлагает ГП-оператор, это вот, знаете, такой вот последовательное, скажем так, продолжение вот этих решений о том, как это можно сделать. И необходимо, мне кажется, действительно и всем большим городам, малым городам, и в особенности сельским муниципалитетам постепенно вот эти все подходы тоже внедрять. Мы, конечно, понимаем, что на территории больших городов, возможно, это можно сделать полегче, у них все-таки есть больше ресурсов, и местные меньше могут больше выделять, но на территории и муниципалитетов сельских это тоже очень большая проблема. Поэтому мы также...
1: Техническая, да, неполадка.
0: Да, сбой связи. Асель, вы слышите?
1: Давайте мы дополним. Да, вот как Асель Маратовна сказала, этот проект «Телевитос» тоже сейчас осуществляет по работу по полигону в Талаской области. Они проводят работу по новому полигону в Талаской области, где будет два района и город Талас, по-моему, задействованы. И вот, как сегодня отметили, 290 полигонов на территории республики у нас есть. Но тот же Иссык-Куль говорит, что в ближайшее время они сократят до 10, я вот даже записал, на территории 78 было полигонов, они до 10 хотят сократить. И в будущем, после того, как построятся мусоросжигающие заводы, до двух вообще полигонов на территории Иссык-Кульской области. Это наша жемчужина. Вы представьте, 78 полигонов когда-то было. Это практически в каждом городе, в каждом селе, по такой огромной свалке. Надеюсь, дай бог, они это осуществят. И мы только готовы помогать, потому что, как известно, госпредприятие, одно из основных целей является аккумулирование утилизационных платежей по 24 группам. А далее эти средства собраны направлять, вот как мы обозначили, уже на сортировку, строительство мусоросортировочных, мусороперерабатывающих предприятий, выполнение нормативов по переработке, возможно, приобретение специальной техники и современных оборудований по переработке. Поэтому средства собираются ежедневно, они аккумулируется на специальном счете Минприроды, суммы неплохие. Мы даже, если будут хорошие проекты с технико-экономическими обоснованиями, с детальным описанием, готовы их рассмотреть, заявки и внести в наблюдательный совет для поддержки таких проектов.
0: Таланбек Кадыркулович, вот, может быть, вы можете добавить, вот на сегодняшний день утилизационный сбор вот, в отношении 24, да, вы сказали, должен вообще применяется. Скажите, на сегодняшний день вот, кто должен оплачивать этот утилизационный сбор, потому что не все все-таки разобрались в этом вопросе, да, кто-то, думаю, что в министерство звонит и спрашивает, а должны ли мы что-то все-таки с этим делать. Вот как работа по этому вопросу проводится?
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, Айдай. Да, нам обращается по закону 181, каждый импортер и производитель внутри страны должны оплачивать утилизационные сборы. От импортера в течение, как завезли к нам товар, в течение 15 дней рабочих, а производитель товаров, который подпадает под, по постановлению правительства за номером 322 по 24 группам производителей, они подают раз в квартал отчета. И как она считается? Вот вы находите свою группу по коду ТНВС, а из 24 групп до 19 групп это по товарам, которые по ТНВС подпадают под вот эти подгруппы, которые должны оплачивать утилизационные сборы. С 19 по 24 группы это упаковки товаров. Ну, например, там пленочную упаковку, гофрированную упаковку, негофрированную упаковку и комбинированную из-под молока, потом стеклотара. Да, нам сейчас в порядке за 25 год было собрано около 74 миллиона сомов. С 1 января 26 года до сегодняшнего дня это 136 миллионов. В общей сложности 206 миллионов сомов собрано сейчас. Вот каждый импортер должен сам подать расчет, как она считается. Вот у каждой группы есть, как я сказал, своя ставка, свой норматив переработки. Завезенную тонну умножаете на норматив. Например, тонну завезли, из них 20% это норматив переработки. От тонны это 20% у нас будет 200 килограммов. 200 килограмм умножаете на ставку. И эта сумма и уплачивается. Если из этих вы вывезли или отдали на переработку, вот эта сумма вычитается.
0: Вот хотелось бы для примера, да, спросить, можете на примере какого-то товара сказать, чего к нам в страну завозят больше? Потому что вы сказали, за 25-й год 78 миллионов, а здесь уже за несколько месяцев это уже больше 100.
1: Здесь, Айдай, почему сумма увеличивается? Потому что уже создано государственное предприятие «Экооператор», и мы уже определены вот оператором РОПа. Мы, мы уже проводим работу по аккумулированию средств. Мы работаем тесно с государственной таможенной службой, с государственной налоговой службой по получению данных, кто завез на территорию республики товары, и уже с импортерами непосредственно работаем. Вообще, что такое вот, да, РОП, чтобы люди понимали, и как вот мой коллега Атлан Кадыркович сказал, расширенная ответственность производителей, это говорит о том, что производители и импортеры отвечают не только за выпуск продукции, но и вообще за дальнейшую ее утилизацию. Раз ты ввез или произвел, то этот уже будущий отход, мы его рассматриваем, он может остаться на территории республики, и его рано или поздно надо будет либо переработать, либо утилизировать, да? Поэтому мы нашим импортерам и производителям стараемся объяснить, ну, вроде с пониманием начали относиться. Мы имеем на сегодняшний день совместное взаимодействие с Государственной таможенной службой по выгрузке и по импорту товаров, которые ввозятся на территорию республики. По 24 группам, как вот мы сказали, у каждой группы есть свой код ТНВЭТ. Мы по этим кодам ТНВЭТ отслеживаем и уже тесную работу с нашими плательщиками ведем. Поэтому суммы увеличиваются. Ставки групп складываются из чего? Чем более опасная группа и чем сложнее ее перерабатывать, тем ставка выше. Чем менее опасный отход и легче его переработать, тем у него ставка, соответственно, ниже. Заходят на территорию республики достаточно много товаров, потому что Кыргызстан так географически удобно расположен, что и с Китаем идет торговля. С Китая закупают много товаров, с Турции закупают, из других третьих стран. Если этот товар подпадает под наши группы, то наши импортеры оплачивают. Вот я повторюсь, у них есть 15 рабочих дней с момента ввоза, это для импортеров, независимо с третьих стран, либо со стран ЕС, есть 15 дней для произведения расчетов. Этот импортер сам знает, что он завез, каком он объеме завез. Он подает расчет и согласно указанным формулам рассчитывает и производит оплату. Производитель раз в квартал платит. Производитель, то есть на территории Кыргызской республики, кто произвел будущий отход, да, или ту или иную продукцию, он за свою выпущенную продукцию оплачивает утилизационный сбор. Собрав этот утилизационный сбор, мы уже направляем на развитие инфраструктуры отрасли переработки.
0: То есть, получается, вот эти средства от утилизационного сбора, по идее, потом должны идти как раз на вот такие проекты, да, правильно? Да,
1: да. Все правильно. Вот буквально в апреле месяце вышло постановление Кабинета министров о порядке и условиях расходования средств. Куда, как и на какие цели мы должны направлять утилизационный сбор. Более детально эти цели определены в законе об отходах производства и потребления. Но в этом постановлении более детально все прописано. Кроме того, мы уже с акционерным обществом «Тюндюк», у нас есть соглашение, где они нам разработали автоматизированную информационную систему по уплате утилизационного сбора, где нашим плательщикам, буквально вот сейчас он в тестовом режиме, и где интеграция с таможней моментальная, как только товар пересечет границу, он уже у нас в базе будет отражаться, кто завез, в каком объеме, и каждый плательщик может в свой личный кабинет входить, заполнять расчеты и производить оплату. Мы хотим это все систематизировать и оцифровать, чтобы контакта с плательщиками не было, чтобы не было нужды им приходить, бумажно сдавать и уходить, чтобы время плательщиков наших беречь, как они будущие предприниматели.
0: Вот, конечно, жаль, что сегодня у нас в эфире нет представителей из Кульской области, потому что вот ей хотелось бы уделить особое внимание, потому что сейчас туристический сезон все-таки вот уже начинается понемногу. Вот здесь у вас показаны очень интересные боксы, специально для пластиковой тары, да? И вот такой вопрос. Будут ли проводить, может быть, местные органы власти, да, на местах работу с пансионатами для того, чтобы мы знаем, что в летнее время на пляже большое количество бутылок, там буквально их вывозят, наверное, большими-большими грузовиками. Вот для того, чтобы уже с этого года начать вот на пляжах какую-то именно такую работу проводить, потому что мы помним, что почти ежегодно жители жалуются на то, что здесь мусорки отсутствуют, либо они все-таки переполненные. Вот какие-то вот такие решения, как здесь показаны, будут ли установлены?
1: Сыкуль – это же наша жемчужина, мы все это понимаем, мы должны ее беречь, и поэтому главой государства изданы несколько даже указов по сохранению озера. И одним из таких является указ президента 131 о неотложных мерах по сохранению озера Иссык-Куль, где не только пластик, где в целом запрещено использование пластиковых пакетов на территории Иссык-Куля.
0: Области, да.
1: Да, реализовывать, бесплатно передавать, где запрещено использовать двухтактные это плавающие средства, да, как, где принято новое, что собственники пляжей обязаны производить глубинную очистку парка пляжных территорий, где мы вот буквально в конце мая были на Иссык-Куле, мы уже видим, что такие урны устанавливаются, что передаются, вот от министерства были переданы урны по раздельному мусору, баки. Уже работа в этом направлении идет. И сами жители Иссык-Куля понимают, что сейчас возможная экологическая катастрофа на Иссык-Куле, если не принять каких-либо кардинальных мер. Мы видим, что запрещен улов рыбы сетками, их ежедневно сотнями метров вытаскивают, поэтому по Иссык-Кулю проводятся огромные масштабные работы со стороны министерства. И мы тоже, в свою очередь, только с пансионатами, с органами местного самоуправления, администрацией работаем, предлагаем вот им на такие меры. И вроде сами руководители пансионатов, домов отдыха понимают, что и они заинтересованы в том, чтобы к ним повторно возвращались те же туристы в следующем году, нежели будет у них там грязь
0: Да, я вот тоже как раз хотела вопрос задать следующий. Госорганы понимают и уже начинают делать работу хорошую в этом направлении. Вот людей, конечно, сложнее всего людей приучить, но вообще представители бизнеса, они же одни из первых, кто должен тоже быть на передовой, чтобы создавать условия и не только для отдыхающих, да, но и для того, чтобы это все в чистом виде оттуда увозилось, вывозилось. Вообще от бизнеса поступают ли вам какие-то запросы о том, что вот мы хотели бы такое-то установить, или что вы можете подсказать для того, чтобы вот решения, да, тоже какие-то внести вот на территории, например?
1: Да, бизнес очень активный. С бизнесом вот министерство работает тесно, они постоянно проводят встречи. И мы с бизнесом, вот с Международным деловым советом, с ассоциацией поставщиков и производителей, с ассоциацией агрокорпораций, и с теми же переработчиками мы часто встречаемся, обсуждаем вопросы, конечно, утилизационного сбора, что его необходимо платить, а потом мы уже будем эти средства вам направлять. Они это понимают и очень активно они вот предлагают какие-то свои решения по переработке, которые мы вот тоже хотим поддержать. Вот недавно мы были в Токмаке, шиноперерабатывающем предприятии, где из старых шин перерабатывается и производится резиновая крошка, которая в дальнейшем применяется для производства детских площадок, для производства резиновых ковриков, для подошвы, обуви и много-много чего. И вот мы даже инициировали такой проект постановления, чтобы государственные органы, муниципальные предприятия, у которых накопилось большое количество шин, отдали им на переработку, чтобы у нас в стране это развилось, и из этой местной крошки те же строительные фирмы приобретали крошку для производства детских площадок. Вот мы хотим вот этот цикл запустить, чтобы все в стране максимально перерабатывалось и производилось из того же, что завозится в страну. Поэтому бизнес очень активный, они тоже предлагают, а это по переработке, по сортировке, ну, наверное, мы, до этого я как-то сам внимания не обращал, но как, по долгу работы стал обращать внимание, что в какой бы торговый центр или бизнес-центр мы ни зашли, уже практически везде стоят контейнера с разным... С раздельным,
0: да,
1: баками.
0: Вы батарейки,
1: уже видите же, что потихонечку стекло. Бизнес сам идет на такие шаги. Еще раз повторю, в законе это прописано, что как бы это наша обязанность всех, каждого гражданина уже сортировать. Но бизнес это очень делает, и нас это очень приятно удивляет, что такие шаги идут в стране. Может быть, они не такие быстрые, но они все-таки есть уже. Значит, это говорит о том, что уже со всех сторон вообще поддержка, понимание идет.
0: А вообще управление отходами, вот мы с вами говорили о более таких легких, да, но вы также упоминали, что, например, старая бытовая техника, да, вот тоже непонятно, куда это все выкидывается, чаще всего тоже на какие-то свалки, полигоны. Вот что делать с такими отходами, в чем их опасность, и вот что можно вообще с ними сделать? Вы, наверное, какой-то международный опыт тоже изучали. Вот как это проводится? Тоже какие-то, может быть, пункты открыть, да, куда можно вот буквально приносить все вот эти вот непригодные устройства.
1: Да, такие группы существуют, и они остались практически без внимания у нас, ну, в целом в стране за последние годы. Работа вот по ним только идет, да. Бытовая техника. Мы сегодня на круглом столе предложили такую идею, что ГПК-оператор планирует, если он найдет поддержку, построить эко-хаб. Это такой масштабный пункт сбора отходов, которые вот невозможно сдать в мелкие вот контейнера. Да? Это те же самые, мы где-то его планируем за городом, подальше от города, и за счет спецтехники вывозить туда, где там будет он уже аккумулироваться, где мы, возможно, будем его разбирать и перерабатывать, а где, возможно, мы что-то будем вывозить те же. Угу. Сейчас у нас остро стоит вопрос литий-ионовых батарей, это батареи от электромобилей, которые, возможно, в будущем будет...
0: Ну да, тоже это проблема.
1: Большая проблема, если сейчас мы ей не займемся. Поэтому, если такой экохаб найдет поддержку, и мы его начнем реализовывать, мы можем вот эти все технику бытовую, крупную, батареи, аккумуляторные элементы, первичные батареи, все собирать и вывозить, чтобы и вреда не было, и дальше их переработать, извлечь какие-то необходимые компоненты, и либо вывести, либо провести дальнейшую с ними работу, да? Поэтому мы их без внимания не оставляем.
0: Угу. А вообще, какие у вас есть еще планы на этот год? Вот что-то вы планируете еще, так, какие-то интересные проекты, может быть?
1: Да, я вот буквально недавно рассказал про несколько проектов, которые мы сегодня презентовали. Это экопункты, где мы хотим стимулировать население по сдачи, угу, да, товаров, которые мы в дальнейшем будем передавать переработчикам. Также про экохаб сейчас сказал. А еще мы думаем, что большую работу надо проводить с нашим молодым населением. Угу. То есть работу проводить в детских лагерях отдыха. Да, вот на Иссык-Куле вести, может быть, день эколога, где детишки, которые приезжают отдыхать в лагерь, вот как День Нептуна, мы же знаем, что есть такие вещи. Один день, может быть, эколога, где мы тоже и будем поддерживать какие-то призы. Возможно, с нового учебного года уже в школах проводить работу по сортировке, может быть, какие-то контейнерные. Мы знаем, что мэрия города Бишкек проводила контейнерные баки, готовить для пластиковых изделий, чистый класс, может быть, чистая школа, где мы тоже их будем стимулировать и какие-то, может быть, призы будем им давать, может быть, школам какие-то производить, ну, такие необходимые для них вещи. Может быть, на классных часах, ну, вот на классных часах тоже планируем им повышать вот осознанность и культуру, да, что мусор, надо ему дать вторую жизнь, и лучше его отсортировать и выкинуть в нужное место, нежели его просто в бак с смешанными отходами бросить, либо просто... Где, что самое страшное, бросают на улицу и идут дальше, да? Поэтому по планам пока так у нас, да? На ближайшие вот полгода.
0: Хорошо. Вот по вашему мнению, если сейчас вот многие проекты уже будут начаты и вообще будет проводиться реализация, то если мы, насколько быстро мы это введем, даже раздельный сбор среди населения, то по вашему мнению, насколько это может улучшить ситуацию, если мы уже сейчас начнем это делать, учитывая то, что многие страны мира, для многих стран мира это давно уже такая обыденность, да? А, ну, мы вроде часто говорят, экологи, мы вроде, нас мало, да, население небольшое, но если мы вовремя сейчас за это возьмемся, то вот в ближайшее время, да, скажем так, будет меньше у нас проблем в будущем.
1: Да, вот вы затронули вопрос других стран. Мы даже вот проанализировав, провели мониторинг, увидели, что есть страны, которые вообще... у них своих отходов нет, они закупают мусор у соседних стран. Представьте, вот, допустим, в Швеции у них своих отходов нет, они покупают у соседних стран отходы, чтобы их сжечь и выработать электроэнергию. Это говорит о том, что отходы – это такой деловой товар. И это, если мы сейчас начнем, то это будет... Мы уже начали, да, вот мы, я еще раз повторю, что от руководства страны в этом направлении идет огромная работа. Такие документы издаются, да? Законы принимаются, постановления. Это говорит о том, что мы уже должны это делать сейчас. Если мы сейчас не сделаем, то мы можем опоздать. Мы только что сказали, что 290 полигонов, это может привести к вообще огромной катастрофе, да, экологической. Поэтому я не знаю, как это быстро может наш людей, насколько быстро люди это почувствуют, как быстро люди поймут, что это нужно. Ну, наверное,
4: и приучатся к этому,
1: да? Приучатся, да. Мне кажется, что какое-то время потребуется. Может быть, дети к этому быстро приучатся, может быть, пожилое осознанное население к этому быстро приучатся. Ну, надеюсь, что люди средних лет тоже быстро к этому приучатся. Но это нужно делать, это очень актуально, потому что есть даже страны, где из отхода применяют уже даже при производстве дорог. Ну, это говорит о том, что технологии позволяют, почему бы нет, надо, ну, нужно это делать. И Кыргызстан тоже, наверное, это может делать.
0: Хорошо, спасибо вам большое за участие в сегодняшней программе и за вашу информацию. Я напомню, что сегодня в программе «Точка зрения» приняли участие заместитель директора госпредприятия «Экооператор» при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики Рустам Чукеев и временно исполняющий обязанности заведующего отделом утилизационного сбора Талантбек Кадыркулов. Также по прямой телефонной связи к нам выходил руководитель проекта «Хельвита» Сасель Мамбетова. Программу «Точка зрения» провела Айдаин Заркулова.
5: Урматтуу радио кагармандар, сиздер жогоруда «Точка зрения» программасынын кайталоосун уктуңуздар.
6: Биринчиде музыка.

0: Сты. Административдик борбору Бишкек шары. Аянты.
1: Мы с вами не имели, не имели. Так я мы с вами с вами с вами с вами с вами с вами с вами с вами с вами с вами с вами с вами с вами с вами с вами с вами с вами с вами с вами с вами с вами с вами с вами с вами с вами с вами с вами с вами с вами с вами с вами с вами с вами с вами с вами с вами с вами с вами с вами с вами с вами с вами с вами с вами с вами с вами с вами с вами с вами с вами с вами с вами с вами с вами с вами с вами с вами с вами с вами с вами с вами с вами с вами с вами с вами с вами с вами с вами с вами с вами с вами с вами с вами с вами с вами с вами с вами с вами с вами с вами с вами с вами с вами с вами с вами с вами с вами с вами с вами с вами с вами с вами с вами с вами с вами с вами с вами с вами с вами с вами с вами с вами с вами с вами с вами с вами с вами с вами с вами с вами с вами с вами с вами с вами с вами с вами с вами с вами с вами с в

Первый раз, два, три. Второй раз, два, три. Третий раз, два, три. Четвертый раз, два, три. Пятый раз, два, три.